Проходит время, мы снова вместе. Я в черном бензе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать? К тебе домой или к тебе домой? Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше. Пардон, мадам, женись и па. Я не знаю, я не против.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: Соль-ФМ. И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса.
2: Из Соликамска с любовью.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Прикамье 7 часов утра.
1: В ритме города.
2: Доброе утро. Доброе утро, друзья. Это когда ты не жалеешь, что проснулся. Понедельник, 14 сентября. Ну, почти не жалеешь. Зато день будет крутым, если громче сделаешь Соль и Шоу.
0: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Соль Ами Шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
2: Понедельничком неделя началась, друзья. Всем хорошего пробуждения, ярких эмоций. В соленой студии Эдуард Кузнецов. Давайте будем просыпаться, давайте будем двигаться вперед с прицелом на эту неделю. Ну, в большинстве, я думаю, что рабочая для многих. Кто-то продолжает отдыхать. Бархатный сезон в России никто не отменял, и он продолжается. Тем более, что многие россияне бархатный сезон за границей проводят. Ну, опять-таки, немногие, но какой-то процент существует. Заходите, мой канал в Макс называется Эдуард Кузнецов. Пишите, как дела, как настроение. Там уже утреннее приветствие видео в формате записано, также группа утреннего шоу во ВКонтакте называется «Соль Ля Ми Шоу». С удовольствием читаю все ваши сообщения, да. А вообще сегодня день, у меня все под контролем, друзья. Праздник называется. У вас все под контролем, мой вопрос. Так, Сережа начинает в Подмосковье утреннюю перекличку. Привет, доброе утро. Меня Сергей на работе, вторые сутки мерцают зарницы. О погоде в Подмосковье на данный момент плюс 9. В течение дня синоптики обещают до 19 градусов, облачно и без осадков. Такая пасмурная погода, но тепло. Я вот обращаю внимание. Кстати, в Пермском крае тоже тепло на этой неделе. Правда, не до 19, 15-17 максимум вот у меня показывает. Но понедельник, вторник у нас с вами дождливые денечки. Потом будет погода выравниваться. Так, Пермь на связи. Сереж, привет. Зося Янюч передает в эту самую минуту. Вот сегодня с погодой нам не фартит, пишет Сергей. А что, на железке дождик идет? В индустриальном районе нету дождя. Да? А так, говорит, все нормально. Работаем. Всем Сергей желает хорошего настроения. Выходные были дождливыми, заметили? Жители Перми и части Пермского края. Как-то так прям реально. И на улицу даже выйти не сильно хотелось. Так, Степногорск, привет. Андрюха, Казахстан. Просыпается 9 градусов, днем 19. Сегодня переменная облачность. Андрей хвастается, что сегодня по планам у него долгожданная сдача квартиры. Ну, объект, видимо, да. Под сдачу, на которой Андрей работал почти неделю, ждал, пока освободят последнюю комнату, и вот за субботу и воскресенье все сделал. Съехать иной раз, друзья, тяжелее, даже на время освободить комнату, нежели эту самую комнату отремонтировать. Так, Мариэл, просыпается Нина. Привет, доброе утро. Кофейничек, турочка в настоящий момент на газу готовит Нина себе кофе. О, прекрасно. В Илете 8 градусов, днем 18. Сегодня солнечная погода ожидается. Ну и такая неделя, в общем-то, с небольшой облачностью, но вроде без дождей. 16-го только обещают. Вот в Мариэл такая ситуация, друзья. Так, кто у нас по народному календарю? Давайте посмотрим. Семен лето проводит сегодня у Нины на календаре. Начало бабьего лета, и с этого дня начинались свадебные недели, говорят. Вот пора. А на покров и свадебку сыграем, да? Помните, такая история. Ну, действительно, а вообще сегодня, если мы уж так начинаем копать народный календарь, сегодня церковный Новый год или новолетие, друзья. С 15 века, между прочим, празднуется этот самый праздник на Руси. Праздник считается церковно-государственным, и дата выбрана, в общем-то, говорят, что не случайно. 14 сентября, день памяти Семёна Столпника, юного пастуха-овец, который покинул этот мир коленопреклонным в молитве, друзья. Кстати, принято молиться сегодня в день обращения к вере тех, кто от нее далек, к Семёну Столпнику, а верующие люди в день новолетия увешивают березы гирляндой. Я надеюсь, у вас есть березы под руками. И гирлянда тоже есть. И готовят оливье, но непростой, из репы. Вот где ее, эту самую репу взять? Мне кажется, не в каждом магазине репу продают. Но, тем не менее, такой вот неординарный Новый год можно сегодня встретить. Давайте, друзья, разомнемся. Всех приглашаю на утреннюю зарядку. Жду от вас информации, как дела, как погода, как провели эти самые выходные. Все с удовольствием читаю. Еще раз, из моего канала в Макс, он называется Эдуард Кузнецов. Найти просто там, прям где каналы вбиваете, Эдуард Кузнецов. Ну и группа утреннего шоу «Соломи Шоу» тоже открыта для вас.
0: На зарядку!

0: Стрим-шоу продолжается. У меня сегодня очень любопытные друзья. Выложен такой с иронией пост утренний во ВКонтакте, в группе утреннего шоу ВК Сулейми Шоу, или в группе официальной радиостанции Радио Сулейм. Мечта не работать не работает. И Саша тут пишет: Пермь, привет, доброе утро. Потому что счастье в труде, а не в работе. Ну, давайте будем трудиться, значит, с правильным настроем. Так, Людиново, мало ли кто не спит, 5 часов 8 минут, конечно, сейчас у Людиново. Привет, доброе утро. Расскажите, как прошла у вас дискотека Радио Соль ФМ. Ребята просто еще не отписались, я понимаю, что какие-то подробности у нас будут в наших внутренних чатах сегодня, да. Но дискотека, по-моему, вчера, 12-го, это должно было в субботу все состояться, да. Напишите, как все прошло, интересно же, любопытно. День города отмечала Людиново, еще раз с праздником поздравляю я. Красновишенск просыпается, Оль, привет, погода нормальная, настроение хорошее, кофе уже наготове. 12 градусов в Красновишенске, облачно с прояснениями. Слабый дождь начнется около 14.00. Днем до 19 градусов тепла. Красновишенск также. Доброе вам утро.
1: Весь город.

0: Соль FM. Солями шоу. Настроение вашего утра.
1: Продолжаем программу. Всем еще раз доброго утра, друзья. 14 сентября у нас с вами завтра. А сентябрь месяц короткий, да, завтра фактически у нас середина этого самого сентября. Тут от Оли есть про сентябрь очень интересное высказывание. Днем июнь, вечером март, утром декабрь. И все это называется сентябрь. Ну и с пожеланиями до доброго осеннего утра. Ну и пусть сегодня понедельник, просыпайся и сияй. Сияй, сияй. Всем Ольга желает отличной рабочей недели. Спасибо большое, друзья. Заходите, пишите. Пишите еще раз мой канал Макс Эдуард Кузнецов. Смотрите, кстати, я сегодня первый раз уже в такой темноте, в свете фонаря записал утреннее приветствие. Вроде получилось. Хотя я так понимаю, что все темнее и темнее с каждым утром становится, с каждым днем, да, и, соответственно, скорый снег, белые мухи полетят. Новости.
0: Однажды в России.
1: Точнее, не в России, а в Индии, где у нас Владимир Владимирович три дня, да, насколько я понимаю, на саммите БРИКС провел, да. Напомню, что членами БРИКС являются Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР, а также Египет, Эфиопия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Индонезия. А название БРИКС представляет собой сокращение от англоязычных названий первых пяти стран-участниц. Ну и вот в индийском отеле, где остановился наш президент, подготовили специальных шоколадных матрешек. Прекрасно. А вот они по вкусу такие же ужасные, как Дед Морозы продаются у нас в магазинах. Потому что я шоколадных матрешек не встречал. Или это прям шоколадная матрешка, вот матрешка там из черного бабаевского, хочется сказать, шоколада, привезенного из России. Шеф-повар в отеле ITC Майрия, расположенном в центре Нью-Дели, к приезду президента России приготовили шоколадные матрешки и другие угощения, заявляет телекомпания НДТВ. Матрешка, как говорится в пресс-релизе, призвана символизировать наследие, традиции, преемственности и единство народов России. Из шоколада также были изготовлены композиции, центральным элементом которые стали архитектурные шедевры России. Кремль, что ли? Архитектурные шедевры России. Еще одним угощением стал специальный сет тхали с традиционными индийскими сладостями. Но любят в Индии сладенькое. Да не только в Индии. Я обращаю внимание, что в странах Азии сладкому очень. Ну, давайте вспомним это турецкие щербеты вот, или пахлава, вот это вот вся, которая там продается. Сладость это называется одним словом. И каждый раз я вот человек, который не ест сладкого, каждый раз прохожу и думаю, ну хорошо, да, окей, вы это все любите. Я надеюсь, Владимир Владимирович привезет в Россию матрешек и угостит тут приближенных. Да, друзья мои, идем дальше. Ученые придумали, как печатать дома на Марсе. Вот, понимаете, скоро и на Марсе будут яблони цвести. Дрожжи должны помочь. Живой материал из дрожжей задействует для печати домов на Марсе. Это как-то повлияет на создание атмосферы? Чтоб дышать можно было из дрожжей. Исследователи из Гонконгского университета науки и технологий создали инновационный строительный состав для использования на Марсе. Он объединил дрожжи, желатин и песок, после чего все это подвергается прессованию при низких температурах и давлению, что полностью соответствует условиям Красной планеты. А я вот сейчас вспоминаю из детства, вот сейчас у меня в жизни такого нету, а раньше, ну, у многих, наверное, воспоминания, вот когда бабушка там готовилась печь пирожки, она замешивала тесто. И это тесто, она в какой-то момент начинала вываливаться из кастрюли, да, шло вверх, растекалось, если что, его приходилось утрамбовывать. Это как-то вот связано с ростом домов? Нет, в процессе обработки вода мгновенно замерзает, сообщают ученые, затем испаряется, формируя внутренние структуры множества микропор, в то время как желатин служит легким каркасом для клеток дрожжей. В общем, друзья, на Марсе задача, говорят, из бетона там не построить, слишком рыхлый материал для создания этих домов. А вот из дрожжей так вот вполне себе зайдет, да.
0: Радио соляной столицы.
1: Сергей, плача, Инну попросил оставить. Ну давайте Инну послушаем.

0: Соль-опрос.
1: Ну что, друзья, к теме дня переходим прямо сейчас. Всем еще раз доброго утра, хорошего дня. Желаю я, Эдуард Кузнецов, с Ареной студии. Заходите, пишите, как дела, как просыпается, как настроение, как провели выходные. Считаю, все. С приветами. Вон, можно музыку заказывать, если есть. Как Сережа вот это делает, да? Если есть желание, поставлю, чтобы взбодрить вас в столь утренний час. А мы сегодня с вами будем говорить про выборы. Да, началась у нас с вами предвыборная неделя. И 18, 19 и даже 20 сентября мы выбираем, много кого выбираем, но в первую очередь мы Государственную Думу выбираем Российской Федерации, соответственно, ну, понятно, что в Пермском крае у нас в большинстве своем муниципальные выборы, примем выборы депутатов городской думы, законодательного собрания Пермского края, да, но единый день, три, точнее, дня голосования, друзья. А явка, я вот по прошлым губернаторским выборам слежу, явка-то была невысокой на губернаторских выборах, если честно. Хочется вот, знаете, сегодня, может быть, в ироничном плане, конечно, придумывать какие-то вещи, которые помогут УИКам, правильно, да, их так на эти три буквы называют, как они правильно расшифровываются. Ну, в общем, избирательным комиссиям, избирательным участкам, соответственно, увеличить эту самую явку, друзья. Давайте сегодня предложим такие веселые свои варианты, что нужно сделать на избирательных участках, чтобы явка сразу выросла, ну, процентов на 30. Ну, какой-нибудь там челлендж, типа, сфоткался на участке, выложил, положил стикер-пак. Получил стикер-пак, да, ну, или что-то такое, да. Или там на входе будет стоять охранник, который будет говорить, там, не паспорт, пожалуйста, а добро пожаловать в клуб ответственных граждан. Итак, друзья, вот сегодня такой опрос, что нужно сделать, чтобы повысить явку на избирательных участках. Что должно быть на избирательном участке, чтобы народ пришел голосовать? Заходите, пишите. В канале Макси уже в видеоформате выложил этот самый опрос. Группа утреннего шоу ВК Соль и Шоу, официальная группа радиостанции Радио Соль ФМ. Мой телеграм-канал Соль ФМ тоже для вас открыт. Если есть желание, можно и там что-нибудь написать.
0: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур 91,5. Чусовой и Лысьва 109. Соликамск 99,1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Солями Шоу. Настроение вашего утра.
1: Продолжаем программу, друзья. Солями Шоу продолжается в соляной студии Эдуард Кузнецов. Всем хорошего дня желаю. Я читаю все сообщения, которые вы пишете. Часовой на связи. Ян, привет, доброе утро. Яна говорит доброе утро добрым людям. Доброе утро, Яна, хочется сказать. В часовом совсем пасмурно, пишет Яна. Всем желает замечательного настроения. Спасибо огромное. Как выглядит понедельник, если бы он был человеком в группе Солями Шоу? Пожалуйста, есть в качестве фотографии от Яны. И здесь можно как раз посмотреть. Выглядит реально очень-очень забавно. Яна, привет большой, часовой, доброе-доброе утро. Друзья, у нас выбранная неделя с вами начинается, соответственно, 3 дня для голосования. И у меня вопрос, как повысить явку? Что необычного нужно сделать на избирательных участках, чтобы люди шли голосовать? В качестве примера предлагаю, по-моему, это Чебоксары, что ли, у них там конкурс проходил на самый лучший избирательный участок. И, значит, тут тоже в группе утреннего шоу Солями Шоу интересная фотография. Прям стенд, на котором можно сфотографироваться. В руссконародном стиле выполненный. Как выглядит, можно посмотреть вот в группе утреннего шоу. Особенно если вы сотрудник избирательного участка. Надо брать на вооружение. А то придумывают абсолютно разные, кстати, варианты. Придумывают о том, как повысить явку. Из самых любопытных, с которыми я столкнулся за прошлую неделю, в пятницу организовать праздничное мероприятие на территории. Избирательных участков для детских садов, чтобы дети выступали, а родители, соответственно, пришли сюда и отдали свой голос, проголосовали. И прям вот есть такой ход, в котором меня попросили принять участие, ну, в плане организации мероприятия как такового. Люди не идут голосовать, потому что не выучили урок, не знают правильного ответа. А что сделать на участках? Это будет подкуп, а не выбор тогда, если денег давать за это. Ну вот Андрей тоже предлагает в качестве варианта выдавать 14-ю зарплату наличкой. Проголосовал, получил. Так, пожалуйста, вот здесь распишитесь за бюллетень, пожалуйста, вот здесь вот, да, и вот здесь вот, пожалуйста, распишитесь за 14-ю зарплату наличкой. И тут же из кассы отмусолил какую-то сумму денег. Вон Трамп вообще, давайте прошлую неделю вспомним, да, Трамп пообещал по 5000 долларов тем, кто не будет голосовать за демократов, а будет голосовать за республиканцев. И, по-моему, вчерашнее вот интервью, которое мне опять сегодня с утра пораньше выпало, как раз сказал, что как бы он не отказывается от этих слов. И всем предлагает вручить эту самую сумму. Так, из бюджета просто-напросто, да? Ну чего, напечатают.
0: Соль-опрос.
1: Друзья, давайте реально повеселимся с утра. Какие ваши есть предложения? Вот раньше, я помню, опять-таки, это было вот советское время, 80-е, конец. Тотальный дефицит в стране, и, соответственно, на избирательном участке было очень любопытно и по хорошим ценам. Шоколад представлен. Буфет. Народ ради буфета же шел на выборы, да? Я считаю, прям поп-арт-кафе надо открыть. Открыть какой-нибудь там «Голосуй, закусывай», чтобы явка сразу, оп, процентов так на 30 выросла. Я вспоминаю, что у меня вот дед приносил с избирательных участков шоколад, потому что из магазинов шоколад было невозможно принести, просто не было, а вот здесь вот такой аттракцион неслыханной щедрости вся эта тема присутствовала, да, и народ шел, активно там голосовал, и явка была достаточно высокая, да. Но, Смотрите, это же прям как голосование в стиле «Выбери любимого супергероя», да? Только в данном случае кандидаты идут вместо этих героев. И детей можно было бы взять с собой в данном случае, чтобы даже детям было интересно, куда родители идут. Такие тантамарески сделать с видами депутатов, ну, в смысле кандидатов в депутаты, да? И они там, значит, один в роли Человека-паука, например. Другой там, другая там в роли там спящей красавицы, там, или, я не знаю, там, Бабы-Яги, как таковая. Интересно же. Так, друзья, заходите, пишите, с удовольствием все читаю. Канал Макс Эдуард Кузнецов, группа утреннего шоу ВК Соль Мишоу, официальная группа радиостанции Радио Соль ФМ и телеграм-канал Радио Соль ФМ.
0: В ритме города, в ритме края.

0: Сарами Шоу продолжается, друзья. Мы сегодня с вами фантазируем, что нужно сделать на избирательных участках, чтобы повысить эту самую явку. Максим, привет, доброе утро. Предлагает концерты, дискотеки и дебаты на местах для голосования. Слушайте, ну если дебаты на местах для голосования пойдут, это может превратиться, вы знаете, в нечто большее, в некое рукоприкладство, когда дебаты ведутся. Вообще, как бы, дебаты должны проходить до голосования, чтобы, как бы, ты уже пришел, сознательно зашел в эту самую, в кабинку для голосования с принятым решением. Но, с другой стороны, подискутировать ведь никто не мешает с утра пораньше, да? Как там, сижу, не пью, уже с утра, на утро будут выборы. Помните, была такая песня? Сережа очень кардинальное и интересное решение предлагает. Колонки поставить с бензином на каждом участке по 50 рублей за литр, а? А Ирина добавляет, легче участки перенести на автозаправочные станции. И в данном случае, мне кажется, что выстроится очередь для голосования на эти самые участки, которые будут с бензином. Кстати, а почему талоны не выдавать? Подумал я на бензин. А? Отличная же тема, да? Светлана, привет, доброе утро. Лет 20 назад, пишет Светлана, людям предлагали продовольственную корзину. Думаю, часть пенсионеров старшего возраста можно привлечь этой самой уловкой. А Сергей тут из Подмосковья, хитрый лис, понимаешь, пишет, я не пойду, там уже все за нас, голос отдали. Зря вы так, Сергей, думаете, между прочим. Вот из-за таких, как вы, хочется сказать.
1: Гороскоп в плюсе.
0: Вот из-за таких, как вы, голоса уже и за нас отдали, понимаете? Вы не ходите, вы как я сделаете. Я вот себе настроил дистанционный вариант голосования, чтобы, знаете, не вставая с дивана, обеспечить момент для голосования, где бы я в этот самый момент не находился. Кстати, мне кажется, очень удобная тема. Реально, зачем ходить на избирательный участок, когда можно это сделать дистанционно? Единственное, мне кажется, там какое-то ограничение по времени подачи заявлений есть. То есть до какого-то, я не помню, до какого точно числа это надо сделать. Но, с другой стороны, я вот уже на эту тему подписался. И могу себе позволить правой рукой держать кусок пиццы, например, да? А левой рукой голосовать. Там же бюллетеней несколько. Получается, Государственная Дума, Законодательное Собрание, и, соответственно, вот у меня есть товарищ в Городскую Думу по моему округу, соответственно, принимая решение там. Можно, кстати, и дебаты устроить здесь же, на кухне, с теми, кто еще в этом варианте голосует. Друзья, такая у нас с вами сегодня любопытная тема, а прямо сейчас гороскоп.
1: Гороскоп в плюсе.
0: Так, гороскоп на сегодня, на 14 сентября. Овны. Сегодня повезет во всем, что касается денег и работы. Тельцы, день будет не самым плодотворным, но веселым. Близнецы, ваше твердое намерение довести дела до конца поможет успешно и вовремя со всем справиться. Раки, вам могут напомнить о вещах, про которые вы хотели бы навсегда забыть. Львы, многое, что казалось сложным раньше, сегодня легко получится. Девы, вы по-новому расставите приоритеты и откажетесь от того, что мешало двигаться вперед. Весы, сегодня благоприятный день для романтических знакомств. Поэтому дерзайте. Скорпионы, день, когда вы с радостью оставите взаимные обиды в прошлом. Стрельцы, обстоятельства позволят сосредоточиться на задачах, с которыми вы успешно справитесь в одиночку. Козероги, сегодня вас везде будут окружать интересные собеседники. Водолеи, появятся неплохие идеи насчет оптимизации и упрощения рабочего процесса. Рыбы, не переживайте, ваши услуги никто не успеет приписать себе. И это был гороскоп на 14 сентября.

0: Приятно, но факт.
1: Друзья мои, продолжая любопытные рассказы из разных областей, давайте сегодня поговорим про самую низкую точку суши на Земле, про берега Мертвого моря, которые расположены примерно на 400 метров ниже уровня моря как такового. Да? Самая низкая точка суши на Земле, и сам факт уже звучит почти как строчка из фантастического романа. Ну, Мертвое море у нас находится на Ближнем Востоке, западное побережье принадлежит Израилю, Восточной Иордании, ну и часть... Понятно, северо-западного побережья относится к палестинской автономии. Кстати, хотя в обиходе мы говорим море, с географической точки зрения это бесточное соленое озеро. Из него не вытекает ни одной реки. Единственный крупный приток — река Иордан. Если что, именно из-за положения в глубокой впадине поверхность Мертвого моря находится примерно на 400-430 метров ниже уровня мирового океана. Еще раз подчеркиваю, что это самая низкая точка суши на планете. Такая уникальная географическая особенность возникла из-за положения водоема в рифт в долине. Тектонические процессы тысячелетиями углубляли эту впадину, формируя своеобразный колодец среди пустынных ландшафтов. И из-за экстремально низкой отметки климат там особенный. Воздух плотнее, солнце ощущается иначе, и пейзажи, если вы будете на берегах Мертвого моря, они кажутся почти инопланетными. К тому же высокая соленость воды, которая позволяет человеку легко держаться на поверхности, лишь усиливает ощущение, будто ты оказался в каком-то исключительном, почти нереальном месте планеты. И все это буквально упадает ножи библейских холмов. Вот. Так что имейте в виду, берега Мертвого моря находятся примерно на 400 метров ниже уровня мирового океана.
0: Соль FM. Погода.
2: 14 сентября на календаре, понедельник. Всем доброго утра. В Пермском крае ожидается пасмурная погода. Возможны дожди. Днем до 16 градусов.

0: выгодное предложение на кроссоверы Tenet в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый 64.
1: Экскурс. Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн-Р-Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн-Р-Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
2: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером Юниес. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на «Чанган Юниес» в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган». Подробности уточняйте у официального дилера «Чанган Центр Автопрестиж», город Пермь. Спешилова 77.
4: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
5: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Это радио соляной столицы.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В России растут масштабы распространения патологии легких среди подростков и молодежи. В первую очередь это связано с курением вейпов. Темпы намного превышают проблемы, которые наступают при обычном курении. Речь идет о принципиально новой болезни, которую только учатся вовремя диагностировать. Зачастую проблемы обнаруживаются, когда пациенты уже оказываются в реанимации. Как отмечают врачи, болезнь развивается очень быстро, значительно быстрее, чем любая патология при курении сигарет. Сегодня вейпы курят огромное количество молодых людей, поэтому врачам при обнаружении патологии легких следует в первую очередь учитывать, что речь может идти о болезни вейперов. Первые признаки поражения легких наступают после 4 месяцев курения. На избирательных участках Пермского края завершили монтаж видеонаблюдения. Камерами оборудованы все 1742 объекта и 50 территориальных избирательных комиссий. 18, 19 и 20 сентября прикамцы будут выбирать депутатов Госдумы, Краевого Заксобрания, Пермской городской муниципальных дум в Большой Соснове, Кунгуре, Соликамске, Горнозаводске и Чусовом. Избирательные участки будут работать традиционно с 8 утра до 8 вечера. Наблюдать за ходом голосования также будут представители Общественной палаты Пермского края, кандидатов и зарегистрированных избирательных объединений. В Министерстве территориальной безопасности Пермского края предупредили об ответственности за незаконную перепродажу топлива без регистрации и лицензии. Физлицам грозит штраф 2000 рублей. Канистры и топливо будут конфисковать. Перекупщиков, которые получили крупный или особо крупный доход, привлекут к уголовной ответственности и могут назначить крупный штраф или лишить свободы сроком до 5 лет. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

Прикамье, 8 часов утра. В ритме города. Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

0: понедельничком, друзья мои. 14 у нас сегодня сентября. С вами пусть день будет таким же ярким, как желание нажать «отложить» на 5 минут на будильнике. Делай громче, Солями Шоу.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Солями Шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Максим из Нижнего Новгорода за Волгами приезжать приглашает, да? Приезжайте за Волгами. Скоро, пишет Макс, за 1,5 миллиона на метане с завода. Спасибо вам, товарищ Макс, за рекомендацию. Слушайте, ну если присмотреться, да, я уже на Волге езжу, чтобы у меня джилли, потому что в настоящий момент автомобиль, поэтому как бы, не знаю, или оригинальный джилли, или все-таки джилли в формате Волга. Я присматриваюсь, кстати, да, к этой самой модели, но вот еще ни разу не тестил. Как только появится возможность, сейчас вот времени нет, но как только появится возможность, думаю, что мне будет любопытно тест-драйв провести новых Волг, поглядеть, как и чего. Вот, спасибо за приглашение, Максим. Друзья, продолжаем программу. Второй час в соленой студии Эдуард Кузнецов. Мой канал в Макс называется Эдуард Кузнецов. Группа утреннего шоу ВК Солями Шоу. Заходите, пишите, как дела, как настроение. Также мы сегодня обсуждаем любопытную, прелюбопытную тему, но касающуюся выборов, в том числе и депутатов Государственной Думы. Что необычно надо сделать на избирательных участках, чтобы люди шли голосовать? Заходите, пишите. Читаю со всех, в общем, сторон, во всех местах, где вы эти самые сообщения отправляете. Также напоминаю о том, что в группе утреннего шоу Солями Шоу идет прямая видеотрансляция из студии. Машу рукой и в эту самую минуту всем, кто смотрит видеотрансляцию, и желаю хорошего дня.
1: Однажды в России.
0: Влюбленная парочка устроила свидание на вышке и застряла. Дело было в Новосибирске, пришлось вызывать МЧС. Пара молодых людей забралась на геодезическую вышку на Бердском шоссе в Новосибирске, чтобы... Да не, просто чтобы посмотреть закат. На вышке как бы все остальное в сторону. Только закат. Спуститься самостоятельно они не смогли и вызвали спасателей. Рассказали в городской службе аварийно-спасательных работ. 18-летний парень и девушка устроили себе романтическое свидание, но вскоре поняли, что не смогут слезть без посторонней помощи. То есть залезть они смогли. А слезть как-то было уже страшно. А представьте, там ветер вот на этой самой вышке ее пошатывает еще чуть-чуть. Я представляю себе, все равно, даже если она металлическая, с каркасом, вам говорят, башни Останкинской, там амплитуда 9 метров туда-сюда обратно, качает. На любой вышкой просто-напросто качает. В муниципальной службе отметили, что молодые люди не избежали профилактические беседы, то есть не просто слезли, но, видимо, доставили их в отделение, где была проведена профилактическая работа, беседа. Спасатели также напомнили, что подобные подъемы на арки мостов, высотная конструкция, опасна для жизни. Ну, хочется иной раз посмотреть на закат, ведь он как бы с высоты вышки. В Новосибирске есть высотные дома, ребята. Что вам мешало подняться на крышу? Хотя бы там на 25, ну, да, по-моему, там есть и высшие этажи в Новосибе. 35, по-моему, 36 метров. Ну, в смысле, этажей, не метров, да. Что можно было подняться оттуда, посмотреть на происходящее. Тем не менее, романтика. Чего тут говорить? Дальше, друзья, говорят, около 44% женщин в России предпочитают первое свидание без алкоголя. Вот, всем нужна трезвая голова. Молодые женщины в России, похоже, устали от жидкой храбрости. Исследование дейтинг-сервиса для знакомств показало, 44% россиян предпочитают, что первое свидание прошло полностью на сухую, как говорится, да, без алкоголя. Еще 42% готовы ограничиться одним бокалом. И нельзя сказать, что это принципиально иная стратегия, чем у мужчин, учитывая национальные традиции. Среди мужчин за трезвую встречу выступает 34% желающих познакомиться, а символический бокал допускает 35%. Забавно, что главный аргумент у обоих полов совпадает. Трезвость позволяет понять, нравится ли человек на самом деле, а не увидеть приукрашенная винными парами, хочется воскликнуть в этот момент образ. Так говорит 45% женщин и 41% мужчин лучше знакомиться на ясную голову. Не, на самом деле это правильно, потому что при опьянении легко проглядеть не только тревожные звоночки, но и ред флаги в поведении незнакомки и незнакомца, да. Плюс классическая теория снижения торможения. Алкоголь снимает тревожность, но заодно и отключает критическое мышление. И отсюда и возникают эти самые пивные очки при оценке привлекательности. Вот такие, друзья, исследования. 44% женщин и 34% мужчин за трезвое знакомство, за трезвое первое свидание.
1: Радио соляной столицы.

0: Соль-опрос.
1: Мы сегодня, друзья, думаем о том, как повысить явку. В юмористическом ключе, конечно, как обычно, это с некой иронией, да? Что сделать, чтобы увеличить количество людей, которые приходят на выборы? Заходите, пишите. Мой канал в Макс Эдуард Кузнецов. Там я в видеоформате вопрос задаю обычно. Группа утреннего шоу ВК Соль Мишоу. Также через группу радио Соль ФМ, через приложение. Пишите через телеграм-канал. Все способы хороши. Ирина, здрасте. Ирина, доброе утро. Розыгрыш призов. Любой сертификат, но чтобы это было там вот в таком формате. То есть, грубо говоря, лотерейный билетик по случаю, да, проведения, получается, выборов, и после этого розыгрыш там iPhone 17. Хотя iPhone не наша тема. Android какой-нибудь. Вот нет русских телефонов, чтобы... Волга! Во! Вот это вот, которая за 1,5 миллиона на метане, которое мне тут Макс обещает из Нижнего Новгорода, если что. О, Волга! Я бы за Волгу прям, знаете. Так, Евгений, исполнять все, что нам обещали в прошлый раз. Евгений, вы помните, что обещали в прошлый раз? И кто обещал? Партии же разные, каждый там обещает по-своему. Вон у нас звучит реклама партии пенсионеров, так я каждый раз аж вздрагиваю. Партии пенсионеров, голосуй за новое. Звучит прям вот знак равно прям поставленный между партией пенсионеров и что-то новое, да? Виталий, убрать с выборов одну партию. Виталий, так и так вроде убрали с выборов одну партию, нет? Так, идем дальше. Давайте в группе утреннего шоу посмотрим. Соль Мишоу называется группа. Давайте, кто не подписан, Березники, еще раз доброе утро. Как слышно? Я за неделю все хочу сообщение из Березников услышать. Ни одного еще не прочитал, да. Так, Ольга здесь. А может действительно тем, кто проголосовал, выдавать какой-нибудь продуктовый набор? Ну, такой он должен быть, знаете, не просто там овощной. За кабачок я не пойду голосовать, честно. А какой-нибудь хамон бы вот так вот, да, там, сыр какой-нибудь, маздам, хамон, вот что-то такое. Что-нибудь бы, жидкость какую-нибудь бы. Чай, я сейчас про чай. А вы про что подумали, да? Так, Лена, привет, доброе утро. Пермь просыпается в советские годы, в дни голосования. Такие вкусные пирожные продавали в буфете в ДКЖа. Это Пермский дворец культуры железнодорожников, если что. А в магазинах таких пирожных не было. Помню, родители со мной всегда утром на выборы шли по этой причине. А сейчас я бы предложила УИКам в лицее, которые рядом с Пермским зоопарком, давать билеты в зоопарк. На семью. Проголосовал и в зоопарк. Хорошая идея, между прочим. Сергей продолжает тут из себя недотрогу строить. Пишет, не пойду. Не пойду. И не уговаривайте даже, не пойду. Сережа, если вы не пойдете, тогда ваш голос точно не туда уйдет. Имейте это в виду. Хотя бы дистанционно зарегистрируйтесь.

0: Друзья, сегодня расскажу, как в разных странах делят семейный бюджет. Семья семьей, а денежки, знаете, врозь, что называется. Правила семейного бюджета за границей, конверты в Китае, суды во Франции. Разбираем вот эту тему. Пересмотр гендерных ролей, связанных с ним раздел бюджетов мужа и жены, происходит почти во всем мире, но очень по-разному. Наибольшие традиционалисты в этом вопросе прописались неожиданно в США и Японии. В Германии и Нидерландах принято делиться пенсией супругом, который зарабатывал меньше. В Китае на семью смотрят как на единый проект, и все родственники готовы скинуться на образование детей. А вот в Тайване молодые супруги сплошь индивидуалисты. Факты вот о брачно-финансовых моделях и нравах в разных странах. Начинаем разбирать в рубрике «В курсе». В стране восходящего солнца мужчины все еще отдают всю зарплату женам. Японские женщины полностью распоряжаются деньгами, выделяя сумму на карманные расходы, а в родственном Тайване бытают раздельное управление финансами. Среди молодых образованных пар статистика по разным кошелькам в семье достигает 100%. В США, которые многие воспринимают оплотом феминизма, в том числе экономического, все еще принят общий бюджет. В семье есть общий банковский счет, куда поступают доходы обоих супругов, с тщательным планированием крупных статей и расходов. При этом значительная часть жизни строится на кредитах, например, ипотека на 30 лет вперед. Эта модель тоже пересматривается, но меняется очень медленно. А вот в Европе бал правит раздельный бюджет. Пары заводят совместный счет, на который каждый перечисляет либо фиксированную сумму каждый месяц, либо пропорциональную часть от своего дохода. В ходу таблицы-планировщики в компьютере и приложении для раздельных расходов в телефоне. При этом, согласно местным исследованиям, около 30-40% европейцев признают, что иногда скрывают деньги от партнера. И помимо этого есть и национальные особенности. Например, в Великобритании отношение к бюджету тоже сильно зависит от возраста супругов. Молодые пары, 18-24 года, самые яркие сторонники раздельных финансов в Европе. Около 39% британских супругов в этом возрасте держат свои деньги отдельно. Среди британцев 25-44 года популярна смешанная модель. Совместный счет для общих расходов, аренды, еда, коммунальные услуги, плюс личные счета для всего остального. А вот пары старше 45 лет опять охотно разделяются на твое и мое. Это связывают с повторными браками и желанием сохранить финансовую независимость. Бритиши обогнали только в Швеции, где давно и прочно принято не объединять деньги и не вмешивать их в семейные или любовные отношения. Страна первой в Европе перешла на раздельное налогообложение для каждого из супругов в 1987 году. В Испании отношение к бюджету напоминает российское. Смешанная модель и высокая ценность общих целей. Гибрид выбирает 42% пар. Это сочетание общего котла дна, повседневные расходы и личных счетов. Основная тема для долгосрочных вложений, тоже как у нас, покупка жилья до 48% пар и попытки минимизировать риски вкладов. Франция – европейский чемпион имущественных споров между супругами. Говорят, о деньгах в период ухаживания там не особенно любят, поэтому 25% совместно проживающих пар регулярно ссорятся из-за расходов. Около 42% французов признаются, что скрывали покупки или вклады от партнера. На Немеччине, так сказать, в Германии и Нидерландах законом предусмотрен автоматический раздел пенсионных прав, накопленных во время брака при разводе. ФРГ, притом многие воспринимают деньги как свой личный вклад в отношения. Величина заработка напрямую влияет на распределение домашних обязанностей или признание заслуг. На следующей неделе расскажу про Китай.
1: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: Далее на Соль ФМ. Всем хитам хит. Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль ФМ.
1: Включаю радио Соль ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой весь

0: продолжаем. Программа «Сырыми шоу» продолжается. Всем хорошего дня, отличного настроения. Желаю я, Эдуард Кузнецов, в соленой студии, друзья. Давайте играть в «Чих-пых», требует Сергей в эту самую минуту. Сереж, через 5 минут «Чих-пых» обязательно сыграем. Игра будет проходить в группе «Радио Соль ФМ». Пока по поводу сообщений, которые вы пишете на тему дня, что необычного нужно сделать на избирательных участках, чтобы люди шли голосовать. И вот Сергей как раз из Татарстана пишет, что в Татарстане разыгрывают американские смартфоны и не наши автомобили. Нашелся спонсор выборов и выкладывает скриншот всей семьей на выборы. Хэштег фотоконкурса «Татарстан Волга». Выложив фото с семьей, выиграй один из 33 смартфонов или один из трех ненашинских автомобилей. Вот. Как-то так, друзья мои, да. Татарстан. Вот, Татарстан впереди планеты всей, на самом деле. Надо посмотреть, может быть, у нас чего-то подобного есть. Мы просто здесь с вами сидим и не знаем. Нам Антон в новостях не сообщал про эту самую тему еще, да. Так, ну, давайте к забавным новостям переходить.
1: Мод дня.
0: Так, ну, в США вылупился необычный питон, друзья. Вот их можно с этим поздравить. Заводчики в США показали двухголового королевского питона. Вот вам, понимаешь, и змей Горыныч. Правда, змей был о трех головах, а здесь два. Ну, прикол. Кто фотографию хочет посмотреть, можно в интернете заинтернетить. В городе Юджин, что в американском штате, у заводчиков Джастина Стюарта и Кэрри Джексон вылупился королевский питон с двумя головами, сообщает издание What the Jam со ссылкой на Jam Press. Рептилия начала выходить из яйца сразу двумя носами. По данным заводчиков, сначала они предположили, что в яйце находятся близнецы, однако вскоре стало ясно, что детеныш имеет одно тело и две полностью сформированные головы. Обе головы двигаются независимо, реагируют на прикосновение, пьют воду и высовывают языки. Стюарт и Джексон отмечают, что признаков боли у животного они не наблюдают. Реально змей Горыныч. Сейчас питон завершает первую линьку, его масса составляет около 70 граммов, длина примерно 18-20 сантиметров, ну, такой червячок. Вместе соединения шеек заметна небольшая выпуклость, а нижняя челюсть левой головы слегка деформирована. Заводчики записали рептилию на осмотр к ветеринару. Специалисты планируют провести снимки и изучить внутреннее строение животного, чтобы оценить состояние органов и возможные риски. Аномалия, при которой формируются две головы, называется бицефалией или дицефалией. Она возникает на раннем этапе развития эмбриона, когда начинается разделение будущих однояйцев-близнецов. Но вот процесс не завершается в случае этой самой аномалии. У животных такой особенности часто возникают сложности с координацией и питанием, поэтому шансы дожить до взрослого возраста обычно невелики. Но если здесь две головы одинаково соображающие, они между собой договорятся, мне кажется, все может получиться.
1: Живи со вкусом. Живи со вкусом.

0: «Чих-пых».
1: Ну, дождались, друзья мои. Игра в «Чих-пых» начинается прямо сейчас. В розыгрыше у нас традиционные 200 рублей. Мелочь, что приятная, на самом деле, которую можно забрать себе на карту, на телефон, пополнив таким образом счет, или оставить эти самые деньги в нашем банке, и завтра сумма будет увеличена. Ну, потому что вы просто решили быть щедрым человеком. Итак, играем мы с вами в официальной группе радиостанции во ВКонтакте. Группа называется «Радио Соль ФМ». Играем под постом с правилами. То есть сначала надо убедиться, что вы находитесь в группе «Радио Соль ФМ». Там написано «В ритме города», 10 лет. Далее мотаем чуть ниже, соответственно, пролистываем видеотрансляцию и находим поезд в осенней эстетике. Вот в этом месте, где эта самая картинка, друзья, я и принимаю ваши варианты. Сережа уже посчитал, хотя Алиса еще ничего тут и не говорила. Для тех, кто только что присоединился к игре, друзья, прямо сейчас Алиса назовет какое-то количество чихов в эфире и какое-то количество пыхов. Вы мне должны написать: чихов столько-то, пыхов столько. Как это сделал Сергей, он уже предположил, что чихов 10, пыхов 11, даже не расслышав. Но риск попасть Сергей оставляет за собой, да, и попасть в правильный вариант ответа и выиграть. Но, тем не менее, все остальные обычно ждут и считают все-таки количество чихов и пыхов, которые произнесет Алиса. Итак, первый правильно написавший и ответивший, и это не Сергей, потому что это неправильный ответ. 10-11.
2: Чих-чих.
1: Подождите. Алиса, стой, стой. Давайте, друзья, внимательно слушаем Алису.
2: Чих-чих-чих-чих-пых, чих-чих-чих-пых, чих-чих-чих-чих-пых, чих-чих-пых.
1: Вот так. И давайте еще разочек прямо сейчас.
2: Чих-чих-чих-чих-пых, чих-чих-чих-пых, чих-чих-чих-чих-пых, чих-чих-пых.

0: Чих-чих-пых.
1: Чих-чих-чих-чих-пых-чих-чих-чих-пых-чих-чих-пых.
2: Маша, привет, доброе утро. Подметила, что Алиса стала быстрее чихать и пыхать. Не, на самом деле, Алиса не стала быстрее чихать и пыхать. Просто очень чихов было много в этот самый раз. А когда чих-чих-чих-чих произносишь, это быстрее просто получается чисто физически и у человека, и, соответственно, у искусственного интеллекта. Вот в чем дело. Пыхов было меньше просто. И вы все большие молодцы. Многие насчитали правильное количество пыхов, а их было 4 в этом всем. А вот с чихами, видимо, реально вот этот быстрый, как из пулемета, процесс, он все-таки позволил в некоторых местах ошибиться. Очень многие насчитали 12. Один не досчитали. 13 раз чихнула Алиса и пыхнула 4. И 13 чихов и 4 пыха – это правильный ответ, который сегодня не дал никто из слушателей. Соответственно, деньги остаются в банке и завтрашнее... Игра «Имена под прикрытием» у нас с вами состоится с суммой в 400 рублей. Всем спасибо за игру, все молодцы.
0: В эпицентре.

0: Непонятно, но факт.
1: Продолжаю, друзья, я рассказывать любопытные, интересные факты о разных моментах нашей с вами жизни. Давайте сейчас про созревание, про рост поговорим, про рост девчонок и мальчишек. И вот неопровержимый факт о том, что некоторые подростки могут вырасти на 10-13 сантиметров всего за один год. Махнуть так добавить, что называется. И такой стремительный скачок роста чаще всего приходится на период пубертата, который в организме бушует настоящий. Гормональная революция. Всплеск выработка соматотропина, это у нас гормон роста и половых гормонов, запускает каскад изменений, удлиняются трубчатые кости, активно формируются хрящевые зоны роста, а тело стремительно перестраивается под новые пропорции. При этом рост редко идет равномерно, нередко сначала вытягиваются руки и ноги, из-за чего подросток на какое-то время кажется нескладным, а уже потом догоняет туловище. Такой рывок сильно зависит от генетики, качества питания, уровня физической активности и даже сна, ведь значительная часть гормона роста вырабатывается именно во время глубокого сна. Неудивительно, что в этот период ребятам приходится чуть ли не каждый сезон обновлять гардероб. Вчерашние джинсы уже сегодня оказываются короткими, а любимая куртка тесной в плечах. Так что имейте в виду, что это прям, что называется, доказано научный факт о том, что подростки растут иной раз на 10-13 сантиметров за год.
2: Соль FM. Погода.
3: 14 сентября на календаре, понедельник. Всем доброго утра. В Пермском крае ожидается пасмурная погода. Возможны дожди. Днем до 16 градусов, вечером до 11.
2: Реклама на Соль-ФМ.
4: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
5: Как продать автомобиль?
6: Срочно продать автомобиль.
7: Я хочу продать автомобиль.
8: Центр автомобилей с пробегом ДАФ Авто купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания ДАФ. В центре автомобилей с пробегом ДАФ Авто оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
9: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером Юниэс. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган Юниэс. Комплектации техно. 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган. Подробности уточняйте у официального дилера Чанган Центр Автопрестиж, город Пермь. Спешилова 77.
11: Это был хороший удар!
12: Не расстраивайтесь. Сейчас самое время забрать новую «Ладу» от 620 тысяч рублей на осенней распродаже склада «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. Ждем вас на шоссе космонавтов 362. И давайте в этот раз без резких движений. Предложение действительно весь сентябрь. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
13: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
14: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Проект «Пермь-36» и решение Минюста России включен в реестр иностранных агентов. Информация об этом размещена на сайте министерства. Из размещенных данных следует, что речь идет о цифровом проекте, созданном пермской поэтессой Юлией Балабановой с группой единомышленников. Она уже указывалась в открытых источниках как его программный директор. Виртуальный музей «Пермь» признан в России иностранным агентом, оформлен как юридическое лицо в Казахстане в 2023 году. Согласно данным его организаторов, он был создан для сохранения памяти о Мемориальном музее истории политических репрессий «Пермь-36». Ранее музей развивал одноименное ОНО, которое до ликвидации было признано иноагентом, а затем включено в перечень экстремистов и террористов. В селе Плеханово Кунгурского округа после обновления в рамках национального проекта «Семья» открылась модельная библиотека. Новый культурно-просветительский центр имеет этнографическую и краеведческую направленность. Он зонирован по принципу русской избы. Горница – парадная часть для тихого чтения и встреч. Светелка – светлая комната для детей с развивающими играми. Арт-чулан – уютный молодежный уголок для творчества. Также сделана имитация русской печи, старинный сундук, раздевалка, оформленная с пилами дерева, зеленая панель из натуральной рейки для комнатных растений. Такая концепция отражает историю библиотеки, которая начиналась с избы-читальни. В 2029 году она отметит свое столетие. Также в рамках обновления пространства закуплены новые компьютеры для сотрудников, ноутбуки для самостоятельной работы читателей, цветной принтер, медиапроектор с автоматизированным экраном. Начал работу интерактивный стол, на котором представлена краеведческая информация. Добавим, в этом году благодаря федеральной поддержке в Прикамье обновляются 7 библиотек в Юрлинском, Еловском, Губахинском, Октябрьском, Пермском округах и Перми. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

9 часов утра в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас. Самый утренний и любимый хит.

0: Салют, шоу продолжается, друзья. Всем еще раз хорошего дня, отличного настроения. Желаю я. Давайте будем просыпаться, давайте двигаться вперед. Понедельник. Пусть день будет таким же ярким, как желание ваше прямо сейчас проснуться. Давайте без драм, просто тихий геройский день. 14 сентября на связи.
1: Каждое утро тебя встречает новый день, в котором ты никогда не был. И даже маленькая позитивная мысль с утра способна изменить ход событий в нужном направлении. Включай острое, яркое, пробуждающее Солями шоу с Эдуардом Кузнецовым. И пусть утро будет добрым.
0: Друзья, всем еще раз доброе утро. Читаю мне все, что пишете. Заходите, пишите. Мой канал ВМАКС называется Эдуард Кузнецов. Собственно, как и меня зовут Эдуард Кузнецов. Найти очень просто. Там, где ВМАКСе каналы, нажимаете кнопку, вбиваете Эдуард Кузнецов, заходите, подписывайтесь. Ну и можно оставлять комментарии под моим утренним приветственным видео в формате или под обсуждением сегодняшнего дня. Мы тут два часа обсуждали, как привлечь людей на избирательные участки. А сейчас за кого вы будете голосовать? Давайте так, за 5 дней до выборов снимем небольшую статистику. Я так как в ЦИОМ спрашиваю, если бы выборы в Государственную Думу были сегодня, за кого бы вы проголосовали? Все партии, которые допущены до голосования, представлены, собственно, зайдите, нажмите на кнопку, какая партия вам симпатична, любопытно, как у нас распределяться ваши голоса. Тут народ уже лозунгами писать начал. Да, ну, чуть позже почитаю обязательно. Пока давайте к новостям.
1: Однажды в России.
0: Мы как-то с вами обсуждали пару лет назад, а может быть и год назад, о том, что проходят всевозможные странные соревнования в этом самом мире. И вот соревнования по копанию могил прошли тут в Венгрии. Наши друзья, российские участники, заняли 7-е место. 7 сантиметров не хватило, соответственно. Российская команда заняла 7-е место в соревнованиях по копанию могил, которые прошли на кладбище в венгерском городе Ньергерсуйфалу. Результаты конкурса опубликовала Венгерская ассоциация управляющих и операторов кладбищ. Слушайте, я знаю, что в России тоже такие вот конкурсы проходят, но в данном случае вот новость прилетела из Венгрии. Из Венгрии, да. В соревнованиях участвовали 19 команд, состоявших из 2 человек. Перед каждой парой стояла задача за 2 часа подготовить могилу длиной 2 метра, шириной 80 сантиметров и глубиной 1,60 м. После перерыва участникам давали еще 15 минут. За это время требовалось засыпать яму и сформировать холм. Ну, вот такая история. Россию представлял блогер Константин Струков и сотрудник новосибирского крематория Артем Горбиков. Говорящее название, а? Фамилия говорящая. Их результат оказался 7-м, до необходимой глубины команда не дошла, всего 7 сантиметров. А, то есть за отведенное время копаешь, потом приходит человек с этим, с рулеткой, и меряет, как и что. Победили венгры! Ребят, как в Венгрии, как это ни странно, победили венгры. Роберт Нать и Ласло Кис, они справились с основной частью задания за 1 час 21 минуту и получили приз в размере 200 тысяч форинтов. Ого. Вот. Для победителей это уже 2-й успех подряд. В прошлом году они также заняли 1-е место, завершив работу за 1 час 33 минуты. Такие вот в мире проходят нестандартные соревнования, друзья. Далее давайте про молодежь поговорим. От одного к другому. Стало известно, какие способы познакомиться любят нынешняя молодежь, нынешние зумеры, друзья мои. Вообще, где познакомиться с симпатичным парнем или девушкой, вопрос, который был и остается актуальным во всех поколениях. Если в 60-е годы знакомились на заводах, в университетах и в трамваях, то современная молодежь ищет вдохновение в традициях прошлых лет. Самый популярный формат — это камерные встречи, 15 человек в кафе для живого общения, обмена историями и поиска друзей в городе. Инициаторы видят в этом альтернативу общения в мессенджерах и деловым встречам. Встречи проходят очень регулярно в больших городах страны. Например, в Москве, в центре Москвы, такие встречи проходят не реже, чем 4 раза в месяц. То есть каждую неделю, я так понимаю. А вот в Новосибирске, например, молодежь и вовсе экспериментирует со свиданиями в формате фиктивной свадьбы. Да, друзья мои. Как-то так, да. Бывает. И раз Анна Покров... Сегодня я уже свадьбу вспоминал, да? Так, далее. Давайте в самолет переместимся. самолет не сказано какой компании. Тем не менее, жительница Ямала родила третьего ребенка прямо на борту самолета. Я думаю, аплодировали все в эту самую минуту. Больше, чем пилотам иной раз аплодировали. 30-летняя женщина из Нового Уренгоя родила ребенка на борту самолета, когда летела из отпуска. Об этом сообщает правительство Ямало-Ненецкого автономного округа на своей странице в ВК. Первую помощь пассажирке оказали бортпроводники, но я знаю, что они как бы должны уметь это делать. Экипаж передал информацию в аэропорт назначения, где женщину уже ждали фельдшеры и бригада скорой помощи. В итоге медики приняли решение принимать роды прямо в самолете. У женщины родился мальчик, дома ее ждут еще двое детей, 3 и 5 лет. Это как это? Мама, беременная мама поехала в отпуск, и детей 3 и 5 лет с собой не взяла.

0: Вопрос по-большому.
1: Ну что, друзья, к теме нашего вопроса переходим. Вопрос по-большому, как обычно, в понедельник в это время. Всем еще раз доброго дня. 9 часов 16 минут на Урале, 7 часов 16 минут время московское. Все, кто по московскому времени просыпается в этот час, мне тоже привет огромный. Людинова, привет. Дядькова, привет. Киров, здрасте, доброе утро. Все, кто в интернете вместе с нами, приветствую еще раз Березники, которые запустились на FM вот буквально вот на прошлой неделе в пятницу. Ребята, как слышно, заходите, пишите. Мой канал в Макс, Эдуард Кузнецов. С удовольствием читаю ваши приветы, поздравления. Группа Утреннего шоу ВК с Олей Шоу. В общем, читаю все, любые новости. Но при этом у нас есть еще большой опрос. Сегодня и у нас праймерис. Хорошее слово, да? Зарубежное. Если бы выборы в Государственную Думу были сегодня, за кого бы вы проголосовали, так звучит мой вопрос. Ну и представлены все допущенные партии у нас для голосования. Здесь и Единая Россия, и ЛДПР, и партия прямой демократии. Кто не знает, у нас существует и такая партия. Да. Справедливая Россия, Зеленые, Родина, КПРФ, партия пенсионеров, коммунисты России и новые люди. Вот вам, пожалуйста, весь список тех, кто ждет вашего голоса в пятницу, субботу и воскресенье. Ну и в нашем опросе прямо сейчас, анонимном, еще раз я подчеркиваю, обычно мы проводим именно анонимные опросы. Хочется посмотреть, как проголосуют слушатели радио Соль.ФМ. Ну, ради реально любопытства, не ради общего такого подсчета голосов происходящего. Посмотреть, как что. А потом сопоставить, да, одно с другим, по итогам уже выборов в Госдуму, которые 18, 19 и 20 числа пройдут. Итак, если бы выборы в Государственную Думу были сегодня, за кого бы вы проголосовали? Голосование идет в группе Утреннего Шоу в ВК. Группа называется «С Олями Шоу». Найти очень просто. В любом поисковике вбиваете «Эдуард Кузнецов», «С Олями Шоу». Соответственно, вы здесь, в моей группе. Пожалуйста, голосуйте. Также голосование идет в официальной группе радиостанции «Радио Соль ФМ». И там тоже можно нажать на кнопку и выбрать ту партию, которая вам наиболее симпатична. Пишите, почему, кстати, да? Я понимаю, что некоторые лозунгами «Настя, за единую Россию» пишет. Ольга, всегда за ЛДПР. Тут не хватает еще Сережиного. Не пойду. Да. Который сегодня с утра просто эти самые сообщения отправляет во ВКонтакте и в Максе у меня. Друзья, а почему? Вопрос.
0: Соль FM. Музыкальный бренд всего Прикамья.

0: Вопрос по-большому.
1: У нас тут праймерис с вами, друзья мои. Голосуем за партии в Государственную Думу. Зайдите, пожалуйста, в группу утреннего шоу «Соль и Мишел», группа «Радио Соль ФМ», и там, можно нажать на кнопочку. Если бы сегодня надо было голосовать, за кого бы вы проголосовали? Вот именно такой опрос. Если бы выборы Государственной Думы были сегодня, за кого бы вы проголосовали? Еще раз обращаю внимание на то, что представлены все 10 партий здесь написанных. Так, ну здесь ладно, царствие небесное Жириновскому. Сережа голосует за Владимира Владимировича Путина. Владимир Владимирович стоял у основания одной из партий, оно «Единство» называлось в 2000 году, а вообще шел как самовыдвиженец, я помню, на последние выборы президента, да. Хочется, чтобы наш главнокомандующий Владимир Владимирович Путин и дальше управлял Российской Федерацией, как раз партия «Единая Россия». В этом сила, пишет Мария в данном случае. И отдает, видимо, голос за «Единую Россию». Да, друзья, зайдите, проголосуйте. Любопытно. Любопытно, какой у нас будет с вами результат.
0: После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь.

0: Продолжаем программу, друзья. Соль Мишо продолжается в соленой студии Эдуард Кузнецов. Всем еще раз хорошего пробуждения. У нас тут...
1: Опрос по-большому.
0: И сегодня мы разговариваем в течение дня с вами про выборы. С разных сторон подходим к этому вопросу, потому что у нас наступают те самые дни... Пятница, суббота, воскресенье, дни для голосования. И тут надо как бы вот определиться, за кого ты. Я сейчас смотрю на любопытную статистику. Значит, вопрос такой: за кого бы вы проголосовали, если бы выборы были сегодня? Представлены все 10 партий. Это «Единая Россия», это ЛДПР, КПРФ, «Справедливая», «Новые люди», «Зеленые», «Партия прямой демократии», «Родина», «Партия пенсионеров», которая активно рекламируется на Соль.ФМ, и «Коммунисты России», соответственно. И неожиданно для меня на первом месте, точнее, они пока вот друг за друга держатся. Две партии с одинаковым количеством, друзья мои. Одна ожидаемая, вторая вот неожиданная. Третий у нас, на третьем месте у нас КПРФ. Стандарты какие-то. Хотя мне кажется, что КПРФ у нас... Вот последние выборы я уже статистику даже и не помню. Как и чего. Последние выборы у нас были в... 5 лет назад, не помню, сколько голосов у нас у КПРФ? На второй, наверное, или на третьей позиции? Это тоже вопрос большой. Друзья, любопытно, заходите, еще мы с вами 15 минут голосуем, после этого подведем некие итоги и результаты.
1: Мод дня.
0: А пока давайте за границу с вами отправимся, где женщина присвоила бриллианты с выставки, так как, ну, сильно их захотела. Ну, и это не «давай купим», это я просто вот хочу, и это будет на мне. Во время ювелирной выставки в Токио, в Японии, женщина по имени Юкико Такахаси уже слишком засмотрелась на некоторые украшения. Внимание дамы привлекли два кольца и браслет, украшенный бриллиантами. И, улучив момент, когда никто не видел, Юкико схватила понравившиеся вещицы. На секундочку, их стоимость составляет 19 тысяч долларов. И быстро засунула в свою сумочку. Но драгоценная добыча недолго радовала даму. Полиция, понятно, что арестовала воровку. И она не только призналась содеянным, но и повинилась. Кстати, учитывая раскаивание Юкико, отсутствие судимости и то, что украшения были возвращены, прокуратура решила не предъявлять женщине обвинений. Что же до причины кражи, то она, на удивление, проста. Юкико смущенно рассказала, что стояла и любовалась бриллиантами, и в какой-то момент очень сильно их захотела. Лучшие друзья, девушки.
1: Как семья, мы большая.

0: Day Today.
1: Так, друзья мои, продолжаем нашу программу. Прямо сейчас разберемся с праздниками. Ну и напоминаю, что у нас в большом опросе сегодня голосование по поводу выборов в Государственную Думу. Если бы сегодня был день голосования, за кого бы вы проголосовали? Все 10 партий представлены в опросе. Заходите, нажмите на кнопку, пожалуйста. Группа утреннего шоу в ВК называется «Соль и Шоу», группа «Радио Соль ФМ», и там можно проголосовать. Два варианта предлагаю. Макс пока голосовалку не настроил, соответственно, был бы третий, но вот пока Макс не работает. Сережа передает приветы Марии Федотовой, Ольге Старковой, Елене Кимгановой и всем, кто настроен на частоты Соль ФМ. Сергей, спасибо огромное.
0: Day to day.
1: Итак, друзья мои, с Новым годом вас, хочется сказать. Сегодня новолетие или церковный Новый год. С 15 века на Руси празднуют это самое новолетие. Праздник считается церковно-государственным, и дата выбрана не случайно. 14 сентября – день памяти Симеона Столпника, юного пастуха овец, который умер коленопреклоненным в молитве. И все началось с прихода в церковь, услышав заповеди, которые читал священник, мальчик осознал, что их нужно выполнять. В тот день Симеон пошел в монастырь и слезно просил принять его. По достижении совершенно он принял постриг, постоянно молился и придерживался воздержания во всем, чем очень встревожил игумена. Тот поставил Симеона перед выбором умерить фанатизм или уйти из монастыря. Он выбрал второе, так и начался его аскетический путь, друзья. Симеону Столпнику принято молиться об обращении к вере тех, кто от нее далек. Верующие люди в день новолетия увешивают березы гирляндой и готовят оливье из репы. Такой вот неординарный Новый год. Также, друзья, сегодня отличный день. У меня все под контролем. Я надеюсь, что у вас все под контролем, и вы любую ситуацию держите в своих руках и не собираетесь отпускать. Ульяновская область отмечает День садовода-огородника, а также, друзья, сегодня день слушания шорохов. Ну, а шорохи, они подобны нашей игре, которая слухачи по вторникам выходят. И шорохи, мне кажется, это такая музыка шуршунчиков, которая чего-то где-то, где-то для нас с вами делают. Так что сегодня прислушайтесь, может быть, вы услышите тот самый правильный шорох.

0: Приятно, но факт.
1: Так, друзья, продолжая рассказывать всякие разные невероятности, давайте про космос поговорим, про черные дыры, которые там есть в этом самом космосе. Вообще черные дыры кажутся темными, потому что удерживают свет, который не пересек горизонт событий. Гравитация в этой области настолько мощна, что даже фотоны, частицы света, не могут вырваться наружу, из-за чего черная дыра выглядит как непроницаемая тьма на фоне космоса. Но если бы мы с вами попали в черную дыру, то внутри было бы очень ярко, ведь в окрестностях черной дыры обычно скапливается огромное количество материи. И газ, и пыль, и обломки звезд образуют раскаленный аккреционный диск, который светится ярче миллионов солнц из-за чудовищного трения и нагрева до миллиона градусов. Более того, при падении внутрь мы с вами могли бы увидеть искаженные картины Вселенной. Из-за экстремального искривления пространства времени свет от далеких объектов огибал бы вас причудливыми дугами, создавая фантастическую и ослепительную панораму. Правда, насладиться этим зрелищем вряд ли бы получилось. Приливные силы разорвали бы любой объект задолго до того, как он достиг бы самых ярких областей. Так что имейте в виду, что черная дыра, она внутри ярко светится.
0: Солями шоу. Настроение вашего утра.
1: Так, друзья, подводим итоги нашей сегодняшней голосовалки. Я спросил, что если бы выборы в Государственную Думу были сегодня, за кого бы вы проголосовали? Единая Россия 40% голосов набирает. Ну, такой достаточно хороший, интересный результат. ЛДПР на втором месте. ЛДПР, удивительно, но на втором месте 33%. За коммунистов бы 10%. Проголосовали за Справедливую Россию 7%. Рядом со Справедливой Россией находятся и новые люди, которые также у нас 7%. Респондентов отдали свои голоса. И даже есть те, кто проголосовали бы за зеленых. Вот это я тоже вот думаю, вот за зеленых, что ли, проголосовать? За экологию? Хорошая, между прочим, партия про то, что природу надо держать и поддерживать. Не, если был год бы 2000-й, 2004-й, я бы, наверное, за зеленых вообще не глядя отдал. Партия прямой демократии, родина партия пенсионеров и коммунисты России 0%, ребят. В Думу, что называется, не проходит, да. Такие у нас результаты нашего опроса, но посмотрим, как все будет в реальной жизни после выходных, которыми заканчивается эта неделя. Все, друзья, я на этом прощаюсь. Солями Шоу тоже подходит к своему логическому завершению. Желаю всего самого доброго, правильного настроя на эту самую рабочую неделю. Еще раз, понедельник сегодня, 14 сентября. Давайте сегодня будем такими героями. Я сегодня вам уже официально разрешаю хотеть пятницу, да. В соленой студии был Эдуард Кузнецов. Мой канал Макс так называется. Эдуард Кузнецов, заходи, подписывайся. Ну и до встречи, как обычно, в 5 по Москве, 7 по Уралу. Услышимся уже завтра с Солями Шоу на Соль FM. Ваша любимая программа. Пока!
2: Соль FM. Погода. 14 сентября на календаре, понедельник. Всем доброго утра. В Пермском крае ожидается пасмурная погода. Возможны дожди. Днем до 16 градусов, вечером до 11.
3: Выборы 2026.
4: Политическая реклама.
5: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. Партия будущего.
6: Изградитель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес. Пермский край, город Пермь, улица Кларк, Сеттин, дом 9, офис 1621, ИНН 59098-9896. Изготовлен без финансовых затрат на собственное оборудование, принадлежавшем объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
7: Реклама на Соль FM.

0: отправиться в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-0099, Парковый, 64.
2: «Экскурс».

0: до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».

0: Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
1: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Радио соляной столицы.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. С 1 сентября следующего года в российских школах начнет действовать новый стандарт для старших классов, который позволит учащимся отказаться от углубленного изучения отдельных предметов и выбрать базовый уровень. Об этом сообщил министр просвещения Сергей.

0: Сергей Кравцов. Цитата. «Важным изменением станет возможность для учащихся старшей школы изучать все предметы только на базовом уровне, в то время как сейчас обязательное изучение не менее 2 предметов на углубленном», отметил министр. По словам Кравцова, обучение по 6 существующим профилям сохранится. При этом школы получат возможность более гибко формировать учебные группы с учетом выбранных учащимися уровней изучения предметов. Сеть АЗС «Нефтехимпром» в Пермском крае возобновила продажу бензина в канистры. Теперь водители могут приобрести в тару до 20 литров топлива, при этом общий лимит на один автомобиль составляет 40 литров. Ограничение на заправку канистр действовало с 8 сентября. По данным компании, дизельное топливо доступно на всех АЗС сети. Бензин Ай-95 продается на 12 заправках в регионе, а Ай-92 на 17. Всего сеть «Нефтехимпром» насчитывает 39 АЗС в Пермском крае. 20 из них находятся в Перми. Пермский завод начал продавать мобильные укрытия от БПЛА и стрелкового оружия. Стоимость составляет от 354,5 тысяч рублей. Вместимость укрытия составляет до 40 человек. Сооружения могут использоваться на различных объектах и в общественных местах. Укрытия оборудуют вентиляцией, гидроизоляцией, аптечкой, пожарным щитом и так далее. Пермские фигуристы Екатерина Чекмарева и Матвей Янченков вошли в число запасных участников международной серии Гран-при сезона 2026-2027. По словам тренера Павла Слюсаренко, дуэт занимает вторую позицию в списке запасных и сохраняет шансы выступить на одном из этапов. Первый турнир серии пройдет с 23 по 25 октября во Франции. Ранее Чекмарева и Янченков завоевали серебро на турнире в Токио. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
1: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 10 часов утра. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. С вами Лилия Алексеева. Вы сегодня будете действовать особенно быстро. Не потребуется много времени, чтобы справиться с решением задач, прежде казавшихся чрезвычайно сложными. На пути не возникнет преград, которые вы не могли бы преодолеть. Многим пригодится опыт прожитых лет. Старайтесь не смешивать деловые и личные интересы. Там, где речь идет о работе и бизнесе, руководствуйтесь интересами дела, а не собственными симпатиями и антипатиями. Такой подход позволит избежать многих неприятных моментов. Я же обещаю, что впереди вас ждет много увлекательного и познавательного.
0: Прямо сейчас самый утренний и любимый хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Sol.fm.
1: Большинство из нас знает, что такое время, пока не задумываются о нем. Тикающие часы на запястье, будильник около кровати, пустые клетки календаря. Может показаться, что время цельное и единое, и все мы живем в этом потоке, стараясь не опаздывать на работу и вовремя забирать детей из школы. Иногда мы просто смотрим на часы и желаем, чтобы в сутках было больше времени. В минуте 60 секунд, в часе 60 минут, 24 часа в сутках и 365 дней в году. Время единое абсолютно, если верить сэру Исааку Ньютону. В студии Лилия Алексеева. Все самое интересное про время расскажу сегодня.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Sol.fm».
2: Включаю радио Sol.fm.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть Алиса. В ритме города, в ритме края.
3: Все пройдет однажды. Ты береги того,

0: Соль FM. Погода.
1: 14 сентября на календаре, понедельник. Всем доброго утра. В Пермском крае ожидается пасмурная погода. Возможны дожди. Днем до 16 градусов, вечером до 11.
2: Выборы 2026.
3: Политическая реклама.
4: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. Партия будущего.
5: Избиратель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес. Пермский край, город Пермь, улица Кларк, 7, дом 9, офис 1621, ИНН 59098-9896. Изготовлен без финансовых затрат на собственном оборудовании, принадлежавшем объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
0: Реклама на Соль FM.
6: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
7: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
8: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
9: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNIES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNIES в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля автодрайв и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
12: Подробности уточняйте у официального дилера Чанган Центр Автопрестиж, город Пермь. Спешилова 77.
13: Как продать автомобиль?
14: Срочно продать автомобиль.
15: Я хочу продать автомобиль.
16: Центр автомобилей с пробегом до Авто купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФ Авто». Оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
0: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Завершение часа. Новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о масштабных поставках вакцин против гриппа в регионы. Для этих целей было закуплено свыше 56 миллионов доз. В текущем году состав вакцин был полностью обновлен, включая все 3 компонента, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Производители работают в ускоренном режиме для вывода необходимых объемов вакцин на рынок. Также в регионы поставляются вакцины против пневмококковой инфекции, которая является главным возбудителем опасных пневмоний, что особенно важно для пожилых людей, добавил глава Минздрава. По его словам, в 2025-2026 годах были обновлены клинические рекомендации и стандарты лечения гриппа, ОРВИ и COVID-19 как для взрослых, так и для детей. Лечение пациентов должно осуществляться строго в соответствии с этими обновленными документами. Министерство транспорта Пермского края представило данные о пассажиропотоке аэропорта Большое Савино за 8 месяцев этого года. Наибольшей популярностью среди внутренних направлений пользовались Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Среди международных – Анталия, Шарм-эль-Шейх и Хургада. Абсолютным лидером

0: Лидером по пассажиропотоку стала Москва – около 560 тысяч человек. Среди международных направлений больше всего пассажиров пришлось на Анталию – 97,5 тысяч. В общей сложности за 8 месяцев пассажиропоток аэропорта Перми составил около 1 миллиона 306 тысяч человек. Из них более 1 миллиона воспользовались внутренними направлениями. Всего за этот период было выполнено 5 567 вылетов. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
1: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье, 11 часов утра. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про время рассказываю сегодня. Мы воспринимаем время как прошлое, настоящее и будущее. Но наиболее реально мы ощущаем настоящее, не задумываясь о том, что большая часть того, что мы называем настоящим, по факту уже является прошлым. Настоящее – это быстро проходящее мгновение, которое отображается на временной шкале очень-очень тонкой линией.
0: Прямо сейчас самый утренний и любимый хит.
2: Жди

ритме города, в ритме края. Живи со вкусом, живи со вкусом.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Сол.ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про время рассказываю сегодня. В отличие от настоящего, прошлое и будущее – это промежутки времени, которые можно измерить, подобно тому, как можно измерить записанный на пленке материал. Вот только прошлое – это уже записанные воспоминания, а будущее – это пленка, которую только предстоит записать. Исторические события обладают тем же набором временных характеристик, что и история, являющиеся продуктом человеческого воображения. И там, и здесь присутствуют события, которые произошли ранее, позднее и в недалеком прошлом. А это доказывает, что прошлое является памятью о событиях.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка – 96.0 FM. Суксун – 98.7 FM. Соликамск – 99.1 FM. Соль-ФМ – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль-ФМ из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль-ФМ. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Наша группа ВКонтакте vk.ru/solfm. Вступай.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Рубль медленно, но верно теряет свои позиции. Так что же будет с продажами автомобилей и как все это отразится на ценах? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Колебания рубля в первую очередь сказываются на транспортных средствах, ввозимых через параллельный импорт. На автомобили, уже находящиеся в наличии на складах, или кратковременное снижение стоимости национальной валюты практически на них не влияет, поскольку они были закуплены ранее, их себестоимость уже, зафиксирована, сами понимаете, да? При этом стоит учитывать, рынок, конечно же, давно адаптировался к работе с минимальными запасами. Поэтому текущих запасов по некоторым моделям может хватить, на несколько недель. А последующие поставки уже будут пересчитываться с учетом актуального курса валюты. Если рубль останется на более низких позициях, то новые партии автомобилей, ввозимых по альтернативным каналам, разумеется, могут подорожать. Однако речи не идет о мгновенном повышении, на 20-30% и так далее, поскольку валютная составляющая лишь один из элементов итоговой цены, наряду с логистикой, таможенными расходами, наценкой, и, конечно же, конкуренцией на рынке. Для брендов с локальным производством влияние курса рубля проявляется более инертно. Здесь нет прямой и быстрой связи, то есть цена определяется степенью локализации, затратами на производство, складскими остатками, и, конечно же, прежде всего стратегией дистрибьюторов и уровнем спроса. Даже если отдельные компоненты зависят от курса валют, изменения обычно происходят с задержкой в несколько месяцев. Поэтому в краткосрочной перспективе ожидать резких сдвигов на автомобильном рынке, разумеется, не стоит. Хотя, конечно же, тут кривить душой, ослабление рубля, несомненно, создает давление на цены. Но рынок сейчас сильно конкурентен, а покупательная способность очень ограничена. Поэтому ни производители, ни дилеры не смогут пропорционально перенести курсовые изменения в свои прайс-листы.
0: Автомобильные факты.
1: Наибольшее воздействие валютный фактор традиционно оказывает автомобили параллельного импорта. Это особенно заметно в премиальном сегменте, где цена машины почти полностью зависит от курса и стоимости новой закупки. Именно здесь, именно в этой категории рост цены может оказаться самым максимальным. Автомобили, ввезенные по официальным каналам, отреагируют на изменения более сдержанно благодаря наличию складских остатков и уже подписанных контрактов на поставку. Машины, собранные на территории России, окажутся устойчивее к колебаниям валют, однако полностью нивелировать влияние обменного курса, сами понимаете, не выйдет, так как часть компонентов все же импортируется. Стоит подчеркнуть, что в последние годы, а не только сегодня, ключевым ориентиром служит курс рубля к юаню, а вовсе не доллар или евро, поскольку основной поток автомобилей сегодня, крути не крути, идет из Китайской Народной Республики, чьи бренды действительно проявляют гибкость, а порой пересматривают цены в юанях, чтобы сохранить объем продаж. Но такая адаптация имеет, конечно же, свои границы. Завод не станет работать себе в убыток ради, что называется, нашего рынка и нашего брата. Если снижение стоимости в юанях и случится, оно компенсирует лишь часть курсовых изменений, но не перекроет их полностью. Кроме того, цена может вырасти уже в процессе логистики. Например, дилер фиксирует контракт по одному курсу, машина едет 3-4 недели, а к моменту прибытия курс уже другой. Часть разницы берет на себя дилер, часть производитель через скидку. Но остаток все равно ляжет в розничный ценник. И поверьте, это не алчность, это простая математика закупочной стоимости. При этом запас машин по прежним ценам еще сохраняется, и выбор комплектации остается достаточно широким. Поэтому, если вы до сих пор еще думаете, то нечего думать и не теряйте время, и, разумеется, свои деньги. Удачи!
0: За баранкой!

0: Соль FM. Погода.
1: 14 сентября на календаре, понедельник. Всем доброго утра. В Пермском крае ожидается пасмурная погода. Возможны дожди. Днем до 16 градусов, вечером до 11.
2: Выборы 2026.
3: Политическая реклама.
4: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров – партия будущего.
5: Избиратель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес Пермский край, город Пермь, улица Клад, 7, дом 9, офис 1621, ИНН 5909899896. Изготовлен для финансовых затрат на собственном оборудовании, принадлежавшем объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
0: Реклама на Соль FM.

0: в Экскурс.
1: Выгодное предложение на кроссоверы Tenet в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99. Парковый 64.
2: Экскурс.
3: Как продать автомобиль?
4: Срочно продать автомобиль.
5: Я хочу продать автомобиль.
6: Центр автомобилей с пробегом Дафавто купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания ДАФ. В центре автомобилей с пробегом Дафавто. Оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
7: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
8: Это был хороший удар!
9: Не расстраивайтесь. Сейчас самое время забрать новую «Ладу» от 620 тысяч рублей на осенней распродаже склада «Лада» у официального дилера «Сатурн Р-Авто» на шоссе. Ждем вас на шоссе космонавтов 362. И давайте в этот раз без резких движений. Предложение действительно весь сентябрь, не оферта. Подробности в отделе продаж.
10: «Чанган» предлагает максимум драйва с бестселлером «Юниэс». Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на «Чанган ЮНИЭС» в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган». Подробности уточняйте у официального дилера «Чанган Центр Автопрестиж», город Пермь. Спешилово 77.
12: Где встречается такое, что земля над головой?
13: Не знаю. Где?
12: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
13: Где?
12: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
13: О, это я знаю. В автокресле.
14: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
15: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Как семья, мы большая.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В России растут масштабы распространения патологий легких среди подростков и молодежи. В первую очередь это связано с курением вейпов. Темпы намного превышают проблемы, которые наступают при обычном курении. Речь идет о принципиально новой болезни, которую только учатся вовремя диагностировать. Зачастую проблемы обнаруживаются, когда пациенты уже оказываются в реанимации. Как отмечают врачи, болезнь развивается очень быстро, значительно быстрее, чем любая патология при курении сигарет. Сегодня вейпы курят огромное количество молодых людей, поэтому врачам при обнаружении патологии легких следует в первую очередь учитывать, что речь может идти о болезни вейперов. Первые признаки поражения легких наступают после 4 месяцев курения. На избирательных участках Пермского края завершили монтаж видеонаблюдения. Камерами оборудованы все 1742 объекта и 50 территориальных избирательных комиссий. 18, 19 и 20 сентября прикамцы будут выбирать депутатов Госдумы, Краевого Заксобрания, Пермской городской муниципальных дум в Большой Соснове, Кунгуре, Соликамске, Горнозаводске и Чусовом. Избирательные участки будут работать традиционно с 8 утра до 8 вечера. Наблюдать за ходом голосования также будут представители Общественной палаты Пермского края, кандидатов и зарегистрированных избирательных объединений. В Министерстве территориальной безопасности Пермского края предупредили об ответственности за незаконную перепродажу топлива без регистрации и лицензии. Физлицам грозит штраф 2000 рублей. Канистры и топливо будут конфисковать. Перекупщиков, которые получили крупный или особо крупный доход, привлекут к уголовной ответственности и могут назначить крупный штраф или лишить свободы сроком до 5 лет. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: полдень в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева. Про время рассказываю сегодня. С 1973 года ученые измеряют скорость вращения Земли при помощи атомных часов. Так называется прибор для измерения времени, который в качестве периодического процесса использует собственные колебания, связанные с процессами на атомном и молекулярном уровне. Контролированием этого процесса занимается Международная служба вращения Земли. В критических ситуациях специалистам приходится добавлять к суткам дополнительные секунды или же отнимать их для предотвращения катастроф.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много полезной информации. Меня зовут Лилия Алексеева. Все самое интересное про время рассказываю сегодня. Законы Ньютона предполагают, что время – неизменная величина во Вселенной. Оно течет без какого-либо внешнего влияния и всегда одинаково для всех наблюдателей. Но мы-то сегодня знаем, что теория относительности Эйнштейна противоречит мнению Ньютона. Время протекает по-разному на Земле и на Марсе, оно ведет себя по-разному на дне моря и на горизонте событий черной дыры. Время меняется, когда вы движетесь быстрее.
0: Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ.

0: Алексеева и дневной эфир на Соль FM.
1: С вами Лилия Алексеева. Интересные факты про время рассказываю сегодня. Считается, что за чувство времени отвечают определенные нейроны мозга. Но как они работают, доподлинно неизвестно. Согласно одной из версий, они имеют определенный ритм, подобно часам. Согласно другой, активность нейронов постепенно снижается в течение определенного времени. При этом мозг анализирует, какие нейроны работают в данный момент времени, и по ним определяет, сколько времени прошло с момента событий, на которые эти нейроны отреагировали.

0: Выборы 2026.
1: Политическая реклама.
2: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров – партия будущего.
3: Избранитель заказчик региональное отделение юридической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес Пермский край, город Пермь, улица Кларксакин, дом 9, офис 1621, ИНН 5909-89896. Изготовлено без финансовых затрат на собственном оборудовании, предназначенном объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
4: Реклама на Соль FM.

0: точно в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый, 64.
2: «Экскурс». Выбор «Ленд». Выгода «Ленд». «Джейленд». О столице всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
3: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
4: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
5: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: До 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурнер Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Как продать автомобиль?
2: Срочно продать автомобиль.
3: Я хочу продать автомобиль.
4: Центр автомобилей с пробегом ДАФАВТО купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания ДАФ. В центре автомобилей с пробегом ДАФАВТО. Оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: И к этому часу следующие новости. Проект «Пермь-36» и решение Минюста России включен в реестр иностранных агентов. Информация об этом размещена на сайте министерства. Из размещенных данных следует, что речь идет о цифровом проекте, созданном пермской поэтессой Юлией Балабановой с группой единомышленников. Она уже указывалась в открытых источниках как его программный директор. Виртуальный музей «Пермь» признан в России иностранным агентом, оформлен как юридическое лицо в Казахстане в 2023 году. Согласно данным его организаторов, он был создан для сохранения памяти о Мемориальном музее истории политических репрессий «Пермь-36». Ранее музей развивал одноименное ОНО, которое до ликвидации было признано иноагентом, а затем включено в перечень экстремистов и террористов. В селе Плеханово Кунгурского округа после обновления в рамках национального проекта «Семья» открылась модельная библиотека. Новый культурно-просветительский центр имеет этнографическую и краеведческую направленность. Он зонирован по принципу русской избы. Горница – парадная часть для тихого чтения и встреч. Светелка – светлая комната для детей с развивающими играми. Арт-чулан – уютный молодежный уголок для творчества. Также сделана имитация русской печи, старинный сундук, раздевалка, оформленная с пилами дерева, зеленая панель из натуральной рейки для комнатных растений. Такая концепция отражает историю библиотеки, которая начиналась с избы-читальни. В 2029 году она отметит свое столетие. Также в рамках обновления пространства закуплены новые компьютеры для сотрудников, ноутбуки для самостоятельной работы читателей, цветной принтер, медиапроектор с автоматизированным экраном. Начал работу интерактивный стол, на котором представлена краеведческая информация. Добавим, в этом году благодаря федеральной поддержке в Прикамье обновляются 7 библиотек в Юрлинском, Еловском, Губахинском, Октябрьском, Пермском округах и Перми. И у меня пока все.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: 13:00 в Прикамье. В ритме города. Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль-ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про время рассказываю сегодня. Количество часов, минут и секунд в сутках зависит от скорости вращения Земли вокруг своей оси. Полный оборот наша планета делает примерно за 24 часа. Но в некоторые дни возникают колебания на несколько минут.

0: миллисекунд. Примерно в 1970-м исследователи заметили, что Земля начала вращаться медленнее. Но уже несколько лет подряд ученые фиксируют ускорение этого процесса. В 2020-м было зафиксировано сокращение суток почти на 2 миллисекунды, а 29 июля 2022-го был установлен рекорд. Этот день был короче обычного почти на 2 миллисекунды.
1: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит. Только на Соль FM. Радио соляной столицы.

городе снова эта ночь. Ветер подует в спину, напомнив о чем-то срочном. И ты хочешь поставить точку, ведь между нами пропасть.

0: хиты на любимой волне.
1: Под мои объятия нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль.ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много интересного. Меня зовут Лилия Алексеева, про время рассказываю сегодня. Теория относительности предсказывает, что время замедляется под действием движения и гравитации. Это подтверждено опытами в ускорителях элементарных частиц и экспериментами с гравитацией. Но почему частицы с более медленным временем не исчезают, перемещаясь в прошлое? Черные дыры с их неимоверной гравитацией, которая останавливает время, не исчезают из нашего настоящего в прошлое. Факт замедления времени без перехода в прошлое или будущее указывает, что время – это процесс, а не измерение.
0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль.ФМ. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль.ФМ из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль.ФМ. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Почему именно слово «хулиган» закрепилось за людьми, творящими, ну, скажем так, всякую дичь? Его происхождение связывают с реальной ирландской семьей «хулиган», которая в 19 веке жила в Лондоне. Сведения из исторических источников и политических хроник викторианской Англии указывают, что в конце 19 века в районе Саутуарк орудовала уличная банда. Во главе ее стояли ирландцы. Фамилия «хулиган» носила ее лидер. А поскольку это была одна семья, то вся семья носила эту фамилию. Они нередко устраивали драки в пабах, начинали уличные стычки, цеплялись к прохожим и повреждали чье-либо имущество. Со временем это имя все чаще появлялось в полицейских рапортах и газетных фельетонах. Именно так собственная фамилия стала нарицательным словом для обозначения уличного нарушителя порядка. В современном праве хулиганством считается грубое посягательство на общественный порядок, выражающее явное неуважение к обществу.
0: Территория фактов. Радио соляной столицы.

0: Выборы 2026.
1: Политическая реклама.
2: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. Партия будущего.
3: Изградитель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес Пермский край, город Пермь, улица Кларк, Сакин, дом 9, офис 1621, ИНН 5909-89896. Изготовлен без финансовых затрат на собственном оборудовании, принадлежащем объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
4: Реклама на Соль FM.

0: выгодное предложение на кроссоверы Tenet в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый 64.
1: Экскурс. Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган. Подробности уточняйте у официального дилера Чанган Центр Автопрестиж, город Пермь. Спешилово 77.
3: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилово 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилово 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
4: Это был хороший удар!
5: Не расстраивайтесь. Сейчас самое время забрать новую «Ладу» от 620 тысяч рублей на осенней распродаже склада «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. Ждем вас на шоссе космонавтов 362. И давайте в этот раз без резких движений. Предложение действительно весь сентябрь, не оферта. Подробности в отделе продаж.
6: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
7: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
8: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В ритме города. В ритме края.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. С 1 сентября следующего года в российских школах начнет действовать новый стандарт для старших классов, который позволит учащимся отказаться от углубленного изучения отдельных предметов и выбрать базовый уровень. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Цитата. «Важным изменением станет возможность для учащихся старшей школы изучать все предметы только на базовом уровне, в то время как сейчас обязательно изучение не менее двух предметов на углубленном», отметил министр. По словам Кравцова, обучение по шести существующим профилям сохранится. При этом школы получат возможность более гибко формировать учебные группы с учетом выбранных учащимися уровней изучения предметов. Сеть АЗС «Нефтехимпром» в Пермском крае возобновила продажу бензина в канистры. Теперь водители могут приобрести в тару до 20 литров топлива, при этом общий лимит на один автомобиль составляет 40 литров. Ограничение на заправку канистр действовало с 8 сентября. По данным компании, дизельное топливо доступно на всех АЗС сети. Бензин АЕ-95 продается на 12 заправках в регионе, АЕ-92 на 17. Всего сеть «Нефтехимпром» насчитывает 39 АЗС в Пермском крае. 20 из них находятся в Перми. Пермский завод начал продавать мобильные укрытия от БПЛА и стрелкового оружия. Стоимость составляет от 354,5 тысяч рублей. Вместимость укрытия составляет до 40 человек. Сооружения могут использоваться на различных объектах и в общественных местах. Укрытия оборудуют вентиляцией, гидроизоляцией, аптечкой, пожарным щитом и так далее. Пермские фигуристы Екатерина Чекмарева и Матвей Янченков вошли в число запасных участников международной серии Гран-при сезона 2026-2027. По словам тренера Павла Слюсаренко, дуэт занимает вторую позицию в списке запасных и сохраняет шансы выступить на одном из этапов. Первый турнир серии пройдет с 23 по 25 октября во Франции. Ранее Чекмарева и Янченков завоевали серебро на турнире в Токио. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье 2 часа дня.
1: В ритме города.
0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль.ФМ.
2: С вами Лилия Алексеева. Про время рассказываю сегодня. Самый короткий промежуток времени, имеющий физический смысл, это время, за которое фотон, перемещающийся со скоростью света, преодолевает планковскую длину. Планковская длина выражается, в свою очередь, через формулу, в которой связаны между собой фундаментальные физические константы. Скорость света, гравитационная постоянная и постоянная планка. В квантовой физике считается, что на расстояниях меньше планковской длины не может быть применено представление о непрерывном пространстве времени.
0: Прямо сейчас ты услышишь

Самое соленое радио. Наша группа ВКонтакте. vk.ru/solfm. Вступай.

Проходит время, мы снова вместе. Я в черном Бензе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать? К тебе домой или к тебе домой? Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше, пардон, мадам, je ne sais pas. Я не знаю, я не против.

0: Лилия Алексеева и дневной эфир на Соль-ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много интересного. Меня зовут Лилия Алексеева, про время рассказываю сегодня. Так как на северном и южном полюсах все меридианы сходятся в точку, их нельзя отнести ни к одному часовому поясу. Принято считать, что там действует всемирное время по Гринвичу. Но на антарктической станции Амундсен-Скотт, расположенной на южном полюсе, действует время Новой Зеландии, так как именно оттуда осуществляется авиарейс. Рейсы на станцию.
0: Слушай любимое радио теперь и в каждой Яндекс-станции. Просто скажи: Алиса, включи радио Соль-ФМ.
2: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой

0: Интересные факты и отличные новости. Лилия Алексеева в прямом эфире на Соль ФМ.
1: С вами Лилия Алексеева. Про время рассказываю сегодня. Джон Генри Бельвиль, сотрудник знаменитой Гринвичской обсерватории в Лондоне, додумался еще в 1836 году продавать время. Суть бизнеса заключалась в том, что он ежедневно сверял свои часы с точнейшими часами обсерватории, а потом разъезжал по клиентам и позволял им за деньги выставить точное время на своих часах. Сервис оказался настолько востребованным, что был унаследован дочерью Джона, которая оказывала услугу до 1940-го, то есть уже 14 лет спустя после того, как по радио BBC впервые передали сигналы точного времени.

0: Выборы 2026.
1: Политическая реклама.
2: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров – партия будущего.
3: Изгородитель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес. Пермский край, город Пермь, улица Клайд Цекин, дом 9, офис 1621, ИНН 5909989896. Изготовлено без финансовых затрат на собственном оборудовании, принадлежавшем объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
4: Реклама на Соль-ФМ. Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером Юниес. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Пауэрбанк ВТБ. Указана цена на Чанган Юниес в комплектации Техно. 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
6: Подробности уточняйте у официального дилера Чанган Центр Автопрестиж, город Пермь. Спешилово 77.
7: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии на Спешилово 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилово 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250 70 00. Код города 342.

0: Сатурнер-Авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Как продать автомобиль?
2: Срочно продать автомобиль.
3: Я хочу продать автомобиль.
4: Центр автомобилей с пробегом ДАФАВТО купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь, компания ДАФ. В центре автомобилей с пробегом ДАФАВТО оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
5: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2-700-101. 2-700-101.
6: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Из Соликамска с любовью.

0: Пресс-служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о масштабных поставках вакцин против гриппа в регионы. Для этих целей было закуплено свыше 56 миллионов доз. В текущем году состав вакцин был полностью обновлен, включая все 3 компонента, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Производители работают в ускоренном режиме для вывода необходимых объемов вакцин на рынок. Также в регионы поставляются вакцины против пневмококковой инфекции, которая является главным возбудителем опасных пневмоний, что особенно важно для пожилых людей, добавил глава Минздрава. По его словам, в 2025-2026 годах были обновлены клинические рекомендации и стандарты лечения гриппа, ОРВИ и COVID-19 как для взрослых, так и для детей. Лечение пациентов должно осуществляться строго в соответствии с этими обновленными документами. Министерство транспорта Пермского края представило данные о пассажиропотоке аэропорта Большое Савино за 8 месяцев этого года. Наибольшей популярностью среди внутренних направлений пользовались Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Среди международных – Анталия, Шарм-эль-Шейх и Хургада. Абсолютным лидером по пассажиропотоку стала Москва – около 560 тысяч человек. Среди международных направлений больше всего пассажиров пришлось на Анталию – 97,5 тысяч. В общей сложности за 8 месяцев пассажиропоток аэропорта Перми составил около 1 миллиона 306 тысяч человек. Из них более 1 миллиона воспользовались внутренними направлениями. Всего за этот период было выполнено 5567 вылетов. Это все новости. Желаем вам прекрасного продолжения дня.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: и дневной эфир на Соль.ФМ.
1: Вы настроены на волну, где каждый день можно узнавать много интересного. Меня зовут Лилия Алексеева, про время расскажу сегодня. Блок «Вселенная» — это вселенная, в которой прошлое, настоящее и будущее существуют одновременно. Согласно этой теории, динозавры не вымерли, а до сих пор бродят по Земле просто в других измерениях. То же самое творится и с многочисленными копиями нас самих и нашей Вселенной в целом. Это видение подтверждается общей теорией относительности Эйнштейна, согласно которой время представляется четвертым измерением. Блок Вселенной время подобно раскинувшемуся пейзажу, где будущее и прошлое уже существуют, а значит отсутствует свобода выбора.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: рамках национального проекта «Семья» открылась модельная библиотека. Новый культурно-просветительский центр имеет этнографическую и краеведческую направленность. Он зонирован по принципу русской избы. Горница – парадная часть для тихого чтения и встреч. Светелка – светлая комната для детей с развивающими играми. Арт-чулан – уютный молодежный уголок для творчества. Также сделана имитация русской печи, старинный сундук, раздевалка, оформленная с пилами дерева, зеленая панель из натуральной рейки для комнатных растений. Такая концепция отражает историю библиотеки, которая начиналась с избы-читальни. В 2029 году она отметит свое столетие. Также в рамках обновления пространства закуплены новые компьютеры для сотрудников, ноутбуки для самостоятельной работы читателей, цветной принтер, медиапроектор с автоматизированным экраном. Начал работу интерактивный стол, на котором представлена краеведческая информация. Добавим, в этом году благодаря федеральной поддержке в Прикамье обновляются 7 библиотек в Юрлинском, Еловском, Губахинском, Октябрьском, Пермском округах и Перми. И у меня пока все.
1: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

5 часов вечера в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

После рекламы встречайте. Всем хитам хит. Дождитесь. Твой город, твое радио.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кунгур – 91,5. Чусовой и Лысьва – 109. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Это радио Соляной столицы.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается пасмурная погода. Возможен дождь. Утром до 9 градусов, днем до 18.
2: Выборы 2026.
3: Политическая реклама.
4: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров – партия будущего.
5: Изградитель заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес. Пермский край, город Пермь, улица Клайд Сеттин, дом 9, офис 1621, ИНН 59098896. Изготовлен без финансовых затрат на собственном оборудовании, принадлежавшем объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
0: Реклама на Соль-ФМ.

0: в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый, 64.
2: «Экскурс».
3: Как продать автомобиль?
4: Срочно продать автомобиль.
5: Я хочу продать автомобиль.
6: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
2: Ну что там?
7: Усталость и сонливость.
2: Да-да, совсем сонливый.
7: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
2: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
8: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
10: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto на Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
12: Это был хороший удар!
13: Не расстраивайтесь. Сейчас самое время забрать новую «Ладу» от 620 тысяч рублей на осенней распродаже склада «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. Ждем вас на шоссе космонавтов 362. И давайте в этот раз без резких движений. Предложение действительно весь сентябрь. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
14: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. Ты на любимой волне.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Приветствую еще раз всех слушателей «Соль-ФМ». Время новостей. С 1 сентября следующего года в российских школах начнет действовать новый стандарт для старших классов, который позволит учащимся отказаться от углубленного изучения отдельных предметов и выбрать базовый уровень. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Цитата. «Важным изменением станет возможность для учащихся старшей школы изучать все предметы только на базовом уровне, в то время как сейчас обязательное изучение не менее двух предметов на углубленном», отметил министр. По словам Кравцова, обучение по шести существующим профилям сохранится. При этом школы получат возможность более гибко формировать учебные группы с учетом выбранных учащимися уровней изучения предметов. Сеть АЗС «Нефтехимпром» в Пермском крае возобновила продажу бензина в канистры. Теперь водители могут приобрести в

0: участников международной серии Гран-при сезона 2026-2027. По словам тренера Павла Слюсаренко, дуэт занимает вторую позицию в списке запасных и сохраняет шансы выступить на одном из этапов. Первый турнир серии пройдет с 23 по 25 октября во Франции. Ранее Чекмарёва и Янченков завоевали серебро на турнире в Токио. Это были все новости. Оставайтесь с нами.
1: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: каждой Яндекс.Станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде, где есть «Алиса».

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Рубль медленно, но верно теряет свои позиции. Так что же будет с продажами автомобилей и как все это отразится на ценах? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Колебания рубля в первую очередь сказываются на транспортных средствах, ввозимых через параллельный импорт. На автомобили, уже находящиеся в наличии на складах, или кратковременное снижение стоимости национальной валюты практически на них не влияет, поскольку они были закуплены ранее, их себестоимость уже, зафиксирована, сами понимаете, да? При этом стоит учитывать, рынок, конечно же, давно адаптировался к работе с минимальными запасами. Поэтому текущих запасов по некоторым моделям может хватить, на несколько недель. А последующие поставки уже будут пересчитываться с учетом актуального курса валюты. Если рубль останется на более низких позициях, то новые партии автомобилей, ввозимых по альтернативным каналам, разумеется, могут подорожать. Однако речи не идет о мгновенном повышении, на 20-30% и так далее, поскольку валютная составляющая лишь один из элементов итоговой цены, наряду с логистикой, таможенными расходами, наценкой, и, конечно же, конкуренцией на рынке. Для брендов с локальным производством влияние курса рубля проявляется более инертно. Здесь нет прямой и быстрой связи, то есть цена определяется степенью локализации, затратами на производство, складскими остатками, и, конечно же, прежде всего, стратегией дистрибьюторов и уровнем спроса. Даже если отдельные компоненты зависят от курса валют, изменения обычно происходят с задержкой в несколько месяцев. Поэтому в краткосрочной перспективе ожидать резких сдвигов на автомобильном рынке, разумеется, не стоит. Хотя, конечно же, тут кривить душой, ослабление рубля, несомненно, создает давление на цены. Но рынок сейчас сильно конкурентен, а покупательная способность очень ограничена. Поэтому ни производители, ни дилеры не смогут пропорционально перенести курсовые изменения в свои прайс-листы.
0: Автомобильные факты.
1: Наибольшее воздействие валютный фактор традиционно оказывает автомобили параллельного импорта. Это особенно заметно в премиальном сегменте, где цена машины почти полностью зависит от курса и стоимости новой закупки. Именно здесь, именно в этой категории, рост цены может оказаться самым максимальным. Автомобили, ввезенные по официальным каналам, отреагируют на изменения более сдержанно благодаря наличию складских остатков и уже подписанных контрактов на поставку. Машины, собранные на территории России, окажутся устойчивее к колебаниям валют, однако полностью нивелировать влияние обменного курса, сами понимаете, не выйдет, так как часть компонентов все же импортируется. Стоит подчеркнуть, что в последние годы, а не только сегодня, ключевым ориентиром служит курс рубля к юаню, а вовсе не доллар или евро, поскольку основной поток автомобилей сегодня, крути не крути, идет из Китайской Народной Республики, чьи бренды действительно проявляют гибкость, а порой пересматривают цены в юанях, чтобы сохранить объем продаж. Но такая адаптация имеет, конечно же, свои границы. Завод не станет работать себе в убыток ради, что называется, нашего рынка и нашего брата. Если снижение стоимости в юанях и случится, оно компенсирует лишь часть курсовых изменений, но не перекроет их полностью. Кроме того, цена может вырасти уже в процессе логистики. Например, дилер фиксирует контракт по одному курсу, машина едет 3-4 недели, а к моменту прибытия курс уже другой. Часть разницы берет на себя дилер, часть производитель, через скидку. Но остаток все равно ляжет в розничный ценник. И поверьте, это не алчность, это простая математика закупочной стоимости. При этом запас машин по прежним ценам еще сохраняется, и выбор комплектации остается достаточно широким. Поэтому, если вы до сих пор еще думаете, то нечего думать и не теряйте время. И, разумеется, свои деньги. Удачи!
0: За баранкой! Соль FM. Погода.
2: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается пасмурная погода. Возможен дождь. Утром до 9 градусов. Днем до 18.
0: Реклама на Соль FM.

0: выгодное предложение на кроссоверы Tenet в Экскурс. В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99, Парковый 64.
1: Экскурс. Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. В сентябре от 624 тысяч рублей. У официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 сентября 2026 года.
4: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
5: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
6: «Чанган» предлагает максимум драйва с бестселлером «Юниэс». Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на «Чанган ЮНИЭС» в комплектации «Техно». 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля автоэдин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган». Подробности уточняйте у официального дилера «Чанган Центр Автопрестиж», город Пермь. Спешилова 77.
7: Как продать автомобиль?
8: Срочно продать автомобиль.
9: Я хочу продать автомобиль.
10: Центр автомобилей с пробегом «ДАФ Авто» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФ Авто». Оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь на Бродовский тракт 9.
11: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинская, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
12: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

0: служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: В завершении часа новости на «Соль-ФМ». У микрофона Антон Попов. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о масштабных поставках вакцин против гриппа в регионы. Для этих целей было закуплено свыше 56 миллионов доз. В текущем году состав вакцин был полностью обновлен, включая все три компонента, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. Производители работают в ускоренном режиме для вывода необходимых объемов вакцин на рынок. Также в регионы поставляются вакцины против пневмококковой инфекции, которая является главным возбудителем опасных пневмоний, что особенно важно для пожилых людей, добавил глава Минздрава. По его словам, в 2025-2026 годах были обновлены клинические рекомендации и стандарты лечения гриппа, ОРВИ и COVID-19 как для взрослых, так и для детей. Лечение пациентов должно осуществляться строго в соответствии с этими обновленными документами. Министерство транспорта Пермского края представило данные о пассажиропотоке аэропорта Большое Савино за 8 месяцев этого года. Наибольшей популярностью среди внутренних направлений пользовались Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Среди международных – Анталия, Шарм-эль-Шейх и Хургада. Абсолютным лидером по пассажиропотоку стала Москва – около 560 тысяч человек. Среди международных направлений больше всего пассажиров пришлось на Анталию – 97,5 тысяч. В общей сложности за 8 месяцев пассажиропоток аэропорта Перми составил около 1 миллиона 306 тысяч человек. Из них более 1 миллиона воспользовались внутренними направлениями. Всего за этот период было выполнено 5567 вылетов.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Добрянка 94.4 FM, Людиново 105.5 FM, Соликамск 99.1 FM, Соль-ФМ – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль-ФМ из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль-ФМ. И пусть почувствуют все, что как семья мы...

новостями спорта познакомлю вас я, Роман Мещеряков. Здравствуйте. Факелы Балтика сыграли в ничью. В РПЛ итог 8-го тура 2-2. На 13-й минуте счет открыл капитан хозяев Равиль Нитфулин. На 51-й преимущество воронежцев увеличил полузащитник Будто Магомедов. У гостей на 74-й минуте забил нападающий Егор Галенков. Для него это первый забитый мяч в составе калининградцев после перехода из Ростова. Добавленное к матчу время счет с пенальти сравнял Брайан Хиль. Главный арбитр матча Михаил Плеско назначил 11-метровый удар после вмешательства в ВАР за игру рукой защитника воронежцев Матвея Бардачева в своей штрафной площади. Факел с тремя очками занимает последнее 16-е место в турнирной таблице чемпионата России. Балтика с 11 баллами на 7-й строчке. В следующем туре 16 сентября Факел на выезде сыграет со Спартаком, а Балтика в этот же день в гостях сыграет с Зенитом. Махачкалинская «Динамо» объявила о продлении контракта с капитаном команды Муталипом Алибековым. Новое соглашение с 29-летним защитником рассчитано до лета 2029 года. Алибеков выступает за «Динамо» с 2021 года. За это время он провел за команду 142 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач. Алибеков является воспитанником ЦСКА. Ранее он также выступал за «Химки», «Балтику», «Белорусский Смолевич» и «Махачкалинский легион Динамо». «Амур» обыграл «Барыса» и впервые победил в новом сезоне КХЛ. Итог матча ФНБ чемпионата континентальной хоккейной лиги 3-1. В составе победителей шайбы забросили Ярослав Лихачев, Артем Шварев и Кирилл Петьков. У «Барыса» отличился Гаррет Пилон. «Амур» выиграл первый матч в сезоне КХЛ, прервав серию с 3 поражений со старта чемпионата. «Барыс» проиграл первую встречу в сезоне. Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли показал лучшее время в третьей свободной практике Гран-при Испании Формулы-1, которая прошла в Мадриде. Сессия дважды прерывалась красными флагами. Антонелли проехал лучший круг за 1 минуту 32,797 тысячных секунды. Второе место занял Шарль Леклер из «Феррари». Третьим стал пилот «Макларена» Оскар Пиастри. На этом у меня все. Услышимся завтра. Спортивного понедельника. Удачи и пока.

0: Соль FM. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается пасмурная погода. Возможен дождь. Утром до 9 градусов, днем до 18.
2: Выборы 2026.
3: Политическая реклама.
4: 18, 19, 20 сентября. Выборы. Голосуйте за новую силу. За партию пенсионеров. Партия пенсионеров никогда не была в Государственной Думе. Не поддерживала антинародные законы. Мы выступаем за справедливость в интересах каждого. Голосуйте против всех за партию пенсионеров. Партия пенсионеров – партия будущего.
5: Избирательный заказчик региональное отделение политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость в Пермском крае, юридический адрес. Пермский край, город Пермь, улица Кларк, Сеттин, дом 9, офис 1621, ИНН 59098-9896. Изготовлено без финансовых затрат на собственное оборудование, принадлежавшему объединению до назначения выборов. Тираж 1 экземпляр. Дата изготовления 27 августа 2026 года.
0: Реклама на Соль FM.

0: в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-0099. Парковый 64.
2: «Экскурс».

0: Сатурнера авто. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
1: Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 миллионов 100 тысяч рублей. Подробности на сайте группадипломат.рф. Переключись на «Молодость».
2: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Выбор ленд. Выгода ленд. Джейленд. А столица всего этого великолепия – Сатурн Р Авто. Автомобили Джейленд уже в наличии. На Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте Джейленд в деле. Сатурн Р Авто. Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей Джейленд по телефону 250-70-00. Код города 342.
4: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель Lada. Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
5: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11. В эпицентре. В эпицентре.

0: Служба информации «Соль-ФМ». На 5 минут раньше всех.
1: Здравствуйте, с новостями из студии Антон Попов. В России растут масштабы распространения патологии легких среди подростков и молодежи. В первую очередь это связано с курением вейпов. Темпы намного превышают проблемы, которые наступают при обычном курении. Речь идет о принципиально новой болезни, которую только учатся вовремя диагностировать. Зачастую проблемы обнаруживаются, когда пациенты уже оказываются в реанимации. Как отмечают врачи, болезнь развивается очень быстро, значительно быстрее, чем любая патология при курении сигарет. Сегодня вейпы курят огромное количество молодых людей, поэтому врачам при обнаружении патологии легких следует в первую очередь учитывать, что речь может идти о болезни вейперов. Первые признаки поражения легких наступают после 4 месяцев курения. На избирательных участках Пермского края завершили монтаж видеонаблюдения. Камерами оборудованы все 1742 объекта и 50 территориальных избирательных комиссий. 18, 19 и 20 сентября прикамцы будут выбирать депутатов Госдумы, Краевого Заксобрания, Пермской городской муниципальных дум в Большой Соснове, Кунгуре, Соликамске, Горнозаводске и Чусовом. Избирательные участки будут работать традиционно с 8 утра до 8 вечера. Наблюдать за ходом голосования также будут представители Общественной палаты Пермского края, кандидатов и зарегистрированных избирательных объединений. В Министерстве территориальной безопасности Пермского края предупредили об ответственности за незаконную перепродажу топлива без регистрации и лицензии. Физлицам грозит штраф 2000 рублей. Канистры и топливо будут конфисковать. Перекупщиков, которые получили крупный или особо крупный доход, привлекут к уголовной ответственности и могут назначить крупный штраф или лишить свободы сроком до 5 лет. И на данный момент это все новости.
0: Новости в ритме города. Каждый час на 5 минут раньше всех.

0: Прикамье в 8 часов вечера.
1: Видный город.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: «Факты». Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: Почему именно слово «хулиган» закрепилось за людьми, творящими, ну, скажем так, всякую дичь? Его происхождение связывают с реальной ирландской семьей «хулиган», которая в 19 веке жила в Лондоне. Сведения из исторических источников и политических хроник викторианской Англии указывают, что в конце 19 века в районе Саут-Уарк орудовала уличная банда. Во главе ее стояли ирландцы. Фамилия «хулиган» носила ее лидер. А поскольку это была одна семья, то вся семья носила эту фамилию. Они нередко устраивали драки в пабах, начинали уличные стычки, цеплялись к прохожим и повреждали чье-либо имущество. Со временем это имя все чаще появлялось в полицейских рапортах и газетных фельетонах. Именно так собственная фамилия стала нарицательным словом для обозначения уличного нарушителя порядка. В современном праве хулиганством считается грубое посягательство на общественный порядок, выражающее явное неуважение к обществу.
0: Территория.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается пасмурная погода. Возможен дождь. Утром до 9 градусов, днем до 18.
0: Реклама на Соль-ФМ.

0: точно в «Экскурс».
1: Выгодное предложение на кроссоверы «Теннет» в «Экскурс». В наличии все модели и комплектации. Выгоды до 1 000 000 рублей. Звоните 215-00-99. Парковый 64.
2: «Экскурс». Молодость – это не возраст. Это время, когда впереди появляются новые планы. Старт продаж жилого квартала «Молодость» на улице Уинской, 55, от группы «Дипломат». Специальные цены для первых покупателей – от 4 100 000 рублей. Подробности на сайте группа-дипломат.рф. Переключись на «Молодость».
3: Застройщик ООО «СЗ Фаворит». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Друзья, обновляйте свой старый автомобиль выгодно в Forward Auto. Даже если ваш авто в кредите, не беда. Мы готовы обменять его на совершенно новую модель «Лада». Forward Auto. На Решетникова 5. Вы заслужили новый автомобиль. 2700-101. 2700-101.
5: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2021 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
7: Подробности уточняйте у официального дилера Чанган Центр Автопрестиж, город Пермь. Спешилова 77.
8: Выбор «Лэнд». Выгода «Лэнд». «Джейленд». А столица всего этого великолепия – «Сатурн Р Авто». Автомобили «Джейленд» уже в наличии на Спешилова 104. Все цвета, все комплектации. Хватит ждать. Приезжайте, выбирайте и проверьте «Джейленд» в деле. «Сатурн Р Авто». Пермь. Спешилова 104. Запишитесь на тест-драйв автомобилей «Джейленд» по телефону 250-70-00. Код города 342.
9: Как продать автомобиль?
10: Срочно продать автомобиль.
11: Я хочу продать автомобиль.
12: Центр автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» купит ваш старый автомобиль. И даже не старый купит тоже. Мы можем сразу купить и два. И деньги сразу отдать сможем. Если машину продать задумал, двигайся к нам. И ты будешь прав. Адрес известен. Город Пермь. Компания «ДАФ». В центре автомобилей с пробегом «ДАФАВТО» оценка автомобиля, оформление документов и выдача наличных за час. Звони 342-246-2606. Приезжай в Пермь. На Бродовский тракт 9.
13: Реклама на весь Пермский край. Звони 834-253-344-11.

Прикамье 21 час. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь

0: Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна.
1: Нытва 97.1 FM. Оса 102 FM.
0: Соликамск 99.1 FM.
2: Соль FM.
0: Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большие.

0: Соль-ФМ. Погода.
1: Добрый вечер. Завтра по Пермскому краю ожидается пасмурная погода. Возможен дождь. Утром до 9 градусов. Днем до 18.
0: Соль-ФМ.

10 вечера в Прикамье. Прямо сейчас ты услышишь.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: Соль-ФМ. И наслаждайся любимой музыкой везде.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

самое соленое радио. Хит за хитом. Только на...

Проходит время, мы снова вместе. Я в черном бензе, ты с аэропорта. У нас дилемма, куда поехать? К тебе домой или к тебе домой? Мы выпиваем, я раздеваю тебя глазами. Ты просишь больше, пардон, мадам, женись и па. Я не знаю, я не против.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Чернушка 96.0 FM. Суксун 98.7 FM. Соликамск 99.1 FM. Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

0: В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Я твой филяй,

0: Хит за хитом. Только на Соль-ФМ.
1: Дамы и господа, с проспекта радости и веселья прибыл вокально-инструментальный ансамбль

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиске Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Красновишерск 103.7, Чердынь 102.2, Соликамск 99.1 FM, Соль FM. Первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая.

эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Два часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

0: каждой Яндекс-станции. Просто скажи: «Алиса, включи радио Соль-ФМ».
1: Включаю радио Соль-ФМ.
0: И наслаждайся любимой музыкой везде.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Три часа ночи в Прикамье.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.

Самое важное – это то, что рядом. А рядом всегда любимая волна. Кудымкар – 101,5. Губаха – 101,6. Соликамск – 99,1 FM. Соль FM – первое региональное радио Пермского края из Соликамска. Слушай нас в эфире в своем городе. Скачивай мобильное приложение Соль FM из App Store и Play Market. И будь в ритме города и всего края вместе с нами. Соль FM. И пусть почувствуют все, что как семья мы большая. Ты на любимой волне.

В эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

4 часа ночи в Прикамье. В ритме города. Прямо сейчас ты услышишь 100% хит

Твои правила. Твое пространство. Твой любимый эфир. Теперь Соль FM звучит и на Яндекс.Радио. Чистый звук без границ. Дома, в машине или в наушниках. Просто введи в поиски Соль FM. Ставь лайк любимым трекам и настраивай волну под свое настроение. Мы там, где тебе удобно. Слушай нас на сайте solfm.ru или в приложении Яндекс.Радио. Радио соляной столицы.

0: эфире средства массовой информации радиоканал Соль.ФМ. Регистрационный номер серии L номер FS77-80301 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 9 февраля 2021 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Ты что, реально поедешь к ней ради двух минут?

0: Прикамье, 5 часов утра.
1: В ритме города.
0: Прямо сейчас ты услышишь 100% хит.